ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: че т верга.
1: Вот так мы кое-как сложили это слово. Да, не просто, но нормально, нормально. Мы уже чувствуем, ветер пятницы с какой-то стороны дует к нам. Неделя постепенно движется к своему крутейшему финалу. Сегодня, я думаю, тоже будет неплохо.
2: Будет весело, ребята, что вы сразу там присоединяйтесь. Нормально все будет, я вам говорю.
1: Большинство пока способны только на че. Некоторые на т уже. Может быть, наверх пока, наверное, никто. Но мы будем вас будить и как-то бодрить.
2: Обязательно. Будем мы это делать все утро и будем это делать весь завтрашний день. Неделька уже чуть-чуть, потихонечку к пятнице движется. А сегодня у нас такая прикольная мемная темка.
1: Мемотемка, даже можно так ее назвать, потому что сегодня тот самый международный день мемов. Обмениваемся ими с большим удовольствием. Скидываем какие-то свеженькие, новые, топовые, какие-то олдскульные, классика вот этого. Это наш, да, локальный. В общем, локальные мемы у нас тоже, их уже много накопилось. В общем, сегодня будем ими с удовольствием обмениваться. И будем делать еще кое-что, что мы очень любим. Играть и расшифровывать. Вот, например, слово «мем» как будто это аббревиатура.
2: О, круто.
1: Аббревиатура.
2: Аббревиатура. Давно не было аббревиатуры. Ну что ж, свои варианты отправляйте к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК и телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Все это для вас, так же как для вас приготовлен у нас сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн, на крыше бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51. А. Звони им 24-300-24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну и давайте посмотрим, что у нас интересного есть на улицах Челябинска. Вот эти самые улицы постепенно преображаются как внешне, так и с точки зрения их имен. Вот так. Они появляются какие-то новые, какие-то свеженькие. Если их раньше не было, то теперь они есть, эти самые имена. Мы вот шли, не понимаем, где идем, что вообще вокруг. Надеемся, что все еще Челябинск, а может быть уже и нет иногда, да, особенно в каких-то новых вот этих районах, микрорайонах.
2: Кварталах.
1: Да, опять же, жилых массивов не поймешь там. Ну и депутаты городской думы вот чуть-чуть сделали нам эту задачу легче, дав имена трем новым общественным пространствам. Итак, скверик есть такой на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Представляем примерно.
2: Есть такой,
1: вот,
2: есть,
1: там
2: да.
1: Такая зеленая зона, и непонятно было, вот мы гуляем по ней, где мы находимся вообще? Что вокруг? Что делать? А там надо, например, читать, сидеть.
3: Сквер на Виктории.
1: Очень приятно. Это Виктория, да, там рядышком?
2: Uh-huh.
1: Ну
2: да,
1: получается,
2: да,
1: вот она, да. Ага. Вот там...
3: Ну, раньше по-другому называли. Там клуб был.
1: Другая точка,
3: Но в целом все всем понятно, нет?
1: Ну, как вот называть этот сквер?
3: На Виктории.
1: И что там делать? Сквер Виктории.
2: Сквер на Виктории, все
3: Победный.
2: Понимают.
3: Победный.
1: И поедать там Викторию. Вот решили, что там
3: клубничный.
1: Читать сидеть надо в этом сквере. И назвали его...
2: Читательный?
1: Литературный.
2: А, литературный.
1: Такой вот красивый сквер. Но это, видимо, к 2027 году мы продолжаем готовиться. Я напомню всем, надо стать культурными к концу декабря. Но очень срочно. Территория другая, на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда. Получила очень неожиданное название. Вот никогда вы не угадаете сквер кого. Сквер уральских кого-то. Вот какая-то профессия. Вот в честь какой профессии ты бы назвал сквер?
2: Сквер, да?
1: Угу.
2: Профессия. Уральские ткачи.
1: Нет, но хорошая идея.
2: Уральские сантехники.
1: Тоже классно. Нужен такой сквер. Может, он даже есть, если знаете где. Напишите нам.
2: Там фонтанов много.
1: Должно быть, mm-hmm. да. Вот они отлично работают, мы уверены. Вот там, в этом сквере, все очень хорошо видно. И много...
3: Сквер офтальмологов?
1: Да, сквер офтальмологов.
2: Реально?
1: Все так, да. Сквер уральских офтальмологов. Потому что место благоустроила оптика, которая находится возле этого сквера. Руководство предложило это название, и депутаты такие, да ладно, что, хорошая идея. Почему бы у офтальмологов не был свой сквер? Я думаю, там очень много мелких подписей таких везде сделать, чтобы все очень хорошо видели издалека и
2: читали. Нам нужен рядом какой-то сквер, чтобы мы его назвали в нашу честь.
1: Да, рядышком. Вообще хорошо бы. У нас огромный парк.
3: Скверность.
1: Ну вот. Скверный сквер.
3: Ну,
1: это по-нашему.
3: О, это мы.
2: Парк мы не можем переименовать, к сожалению. Или
1: мы постоянно пытаемся, да. Нам не дают. Да. Ну, Пушкин, да. Пушкин — это наше все, конечно.
2: Это да.
1: Его не сдвинешь. Глыба. Кроме того, безымянная улица между Цветным бульваром и улицей Лазурной, это в микрорайоне Привилегия, теперь носит название Тихий бульвар. Вот так. Приятно по ней будет прогуляться в абсолютной тишине. Но можно сделать его не тихим, нарубив там радио «Континенталь». Отличная идея. Вот такое предложение для вас.
2: Хорошее. Хорошее.
1: Некий пранк можете сегодня устроить, вот, нарубив нас на Тихом бульваре.
2: А ты вошел во вкус, я смотрю.
1: Пранков, да. Если не понимаете, о чем мы, то надо залетать в наши каналы, во всевозможные, и в ТГ, и в канал ВК. Мы там интересное выкладываем.
2: Контент некий.
1: И пранкуем друг друга.
2: Так себе там пранкеры, конечно. Но мы на начальном этапе. Мы прокачаем свои пранк-скиллы. Йоу.
1: Да, или это пранк, и мы не будем больше этим заниматься.
2: Или так,
1: кто
2: да.
1: знает, мы такие пранкеры, нас не поймешь.
2: Такие ленивые пранкеры мы.
1: Это да, не без этого.
2: Ложные пранкеры, как грибы.
1: Будьте осторожны, если встретите пранкера. Возможно, это ложный пранкер. И это вовсе не пранк.
2: Но сейчас Сенька никого пранковать не будет. Он реально читает погоду. Я видел, он готовился.
3: Скажи, что минус на улице. Скажи, что минус.
1: Посмотрим.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: Погода.
1: Ну что, минус 14 в Челябинске. Но нет, это, конечно же, пранк. Плюс 14 прямо сейчас, облачно с прояснением в течение дня. Местами кратковременные дожди, возможны грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 18, 23.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: «Максидом».
7: В ЖК «Шишкин» легко начать...
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
10: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
11: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
12: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
13: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
11: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Как и всегда, мы будем делать что? Выяснять.
1: Я думал, грязь.
0: Не будем? Извини.
1: Делать грязь.
2: Ну, типа... Давай ему звездочки приготовили грязь, хорошо? Можно как-то подкрутить там
0: одной
2: чего-нибудь.
0: Одной конкретной рыбе.
2: Да-да-да.
0: На сегодня ты можешь творить грязь.
1: Спасибо.
0: Если пожелаешь. Мы, конечно, не знаем, но ладно. Сегодня... Да, сегодня грязь, четверг, слякоть, как обещал Сеня. Поэтому давайте же узнаем, каким именно будет четверг с точки зрения астрологии, а не вот странного мальчика из утра по радио. Итак, Овны, вы можете понять, что одна из поставленных целей не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир.
3: Тельцы, день подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонтик или профилактика помогут.
2: Близнецы, вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, попробуйте понять.
0: Раки, день поможет вам понять, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Экспериментируйте.
3: Львятки, кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Направляйте того самого советчика к лучшему. Точнее, просильщика-советчика.
2: Угу. Иди-ка ты к лучшему, так и говорим сегодня. Девы, день позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать что-то новое.
0: Весы, вам стоит яснее обозначить границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время.
3: Скорпионы, осознайте причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы.
2: Стрельцы, звезды советуют выбрать занятие, которое требует работы руками сегодня. Так что вперед!
0: Козерожки, в этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Бейтесь за совершенство.
3: Водолеи, присмотритесь к окружающим.
0: Ты не водолей, не смотри на меня.
3: Вы можете заметить в них талант, о котором они и не догадываются. Ну ладно тогда.
2: Ну и рыбы, день подходит для честного разговора о том, что долго оставалось невысказанным. Говорите, а не обвиняйте. Вот это важно.
3: Грязь!
0: И вот так пройдет день нашей рыбы, а ваш, я так понимаю, хорошо. Знаете почему? Потому что вы воспользовались самым главным советом от звезд. Начали свой день вместе с утра по радио.
4: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
5: Уральские!

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+. Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: у тебя это слово уже триггер, Тимон.
1: Какое?
0: Нос.
1: Почему?
0: Ну ты почему на него отреагировал?
1: Просто услышал.
0: И такой сразу про свой сказал.
1: Ну да, ты сказал, как у Тимона просто. Я услышал.
0: Да?
1: Да.
0: У меня твой нос — это триггер уже?
1: Возможно.
0: Вот мы и дошли до сути. А почему, собственно, мы обсуждаем нос Тимона? Все потому, что у меня камыш. Вот так. Пока странно, не разобрались. Давайте будем распутывать этот клубок. Мы сегодня отмечаем день мемов. Ну или мемов, как говорят некоторые люди. Так вот, мем, что это вообще такое? Смешная какая-то картинка, ситуация, видео, неважно. Даже есть аудиомемы.
2: Бывают и такие.
0: Бывают.
2: Мы иногда практикуем.
0: Сень, вот мой любимый, можешь практиковать? Так. Ну вот угадай просто.
2: Так, твой любимый.
0: Да, да? Ну можешь что-то спародировать, ну прям, чтобы похоже было.
2: На твой любимый мем?
0: Да, давай.
2: Я?
0: Да.
2: Без рук?
0: Что ж за мем я люблю?
2: Интересное у тебя желание, конечно.
0: Ну попробуй, давай.
2: Так, сейчас давай поищем. Вот этот хороший. Вот этот всегда залетает.
3: Это фиаско, братан.
0: Вот он, это не мой любимый.
2: Он очень тянет. Это да, не твой любимый.
1: Все знают,
2: да,
1: ее любимый, который мой нелюбимый вообще.
2: Твой нелюбимый.
1: Да? Я не понимаю.
0: Сей,
1: до
0: ну-ка.
1: Сих пор.
2: Так, подожди, сейчас.
0: А так где? Интересно.
1: Заставили Сеньку.
2: Вот этот хороший тоже. Вот он часто, часто нам пригождается. Вот это мы помним.
3: Тего хорошего.
0: Хороший.
2: Он хороший. Да.
0: Но мой любимый-то поставишь, нет?
2: Сейчас, одну секундочку.
1: Да, он испугался ставить.
4: А я думал, сова.
2: Есть и такой.
0: Он не знает мой любимый мем.
2: Тебе про сову не нравится мем?
0: Ну, Сеня.
1: Не, сова хорошая, мне нравится.
0: Ну, сова хорошая.
2: Но вот.
0: Вы все как будто бы меня не знаете.
1: Ай, да я тоже не угадал.
0: Ты угадал. Теперь он мой любимый ведущий с утра по радио.
2: Я вот такое думал, такое думал. И думал даже вот...
3: У меня камы.
2: Вот такой есть еще.
0: Он издевается.
1: У меня камы, у нас обрезанный
2: мем. Хорошо. Кстати, да, он почему-то какой-то тихий.
1: У меня камы.
2: Ну и вот давайте вот эту тоже.
3: Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Это вы кого выслали? Вы что, угораете?
0: Ну ладно, это в топах мы.
2: Очень часто пригождается нам, по факту.
0: Немного просто подобрался. В общем, мы сегодня решили у вас спросить, как же расшифровать слово «мем», как будто это аббревиатура. Вот «Моя единственная мечта» от Татьяны есть у нас в ВК. Ну и, к слову, о мемах. Я же к чему-то это все вела.
1: Так.
0: Нос Тимона.
1: Угу.
0: Распутываем клубок.
1: Так.
0: А, на картинке фотография чувака с камышом. Это же мем. И я сказала, что там он похож на Тимона чуть-чуть. Все, вот, теперь вы все знаете, так, что мы обсуждали вне эфира.
2: Теперь мы все смотрим на картинку, исключительно на варианты не смотрим. Пытаемся
1: где
2: понять.
1: Он похож, типа, мне что?
0: Улыбка.
1: Мне надо постареть постареть, ладно. Ну, поправиться, как минимум, тут хорошенько надо.
0: В целом надо.
2: Да всем бы поправиться, да, вот тем, кто смотрит вот сейчас на эту картинку.
0: Слушай,
2: изучает. Крылья носа похожи, вот
0: да.
2: Я так тебе скажу. Да, вот
0: да,
2: они,
0: да.
2: Вот.
1: У моего носа есть крылья.
2: Представляешь, он может улететь.
1: Круто.
0: Хлопай ресницами и взлетай.
1: Хлопай ноздрицами и взлетай.
0: Ноздрицы. Эти и другие слова. А Марат пишет, место его мучений. Такое философское.
2: Мела ем мало. Если что, Александр, вот, если кто-то съел мел, это не Александр, знаете.
0: Мало Евы мало, написала Марьям. Сень, людям мало Евы. Знаешь,
2: мало
0: что
2: Евы
0: сделать? Поставь две Евы.
2: Ну да, наверное, тут одной не хватит.
0: Да.
2: Наверное, две надо сразу.
0: Давай.
2: Дабл Ева.
0: У нас есть Ева Польна. И есть Ева Власова.
1: Все?
0: Звезда.
1: Вот они две Евы и спели про Еву, получается.
0: И у них и песня называется Ева. Поэтому Марьям. Специально для вас этим утром сегодня сразу две Евы появятся в нашем эфире. Ну а я напомню всем нашим слушателям, что вы можете писать нам в сообществе во ВКонтакте vk.com/radiochel или же vk.ru/radiochel, кто куда переехал. Там же у нас есть канал. Пожалуйста, переходите.

0: только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
4: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Самое время позавтракать на радио «Континенталь». Вкусно, а может быть и не совсем, потому что среди съедобных вещей у нас здесь всегда затесалась какая-то одна несъедобная. В этом, собственно, и заключается наша игра. И все не просто так, все за подарки, чтобы как-то скрасить вот это нахождение несъедобной штуки. Мы вручим вам пригласительные на мозгобойню. Или можете сходить, например, на «Туц-туц-квиз», а это музыкальный караоке-квиз от создателей той самой мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах вместе поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro и Подудукина Ирина Геннадьевна 16+.
2: Ну а сейчас звоните по номеру 700-104. Мы вас сильно-сильно-сильно ждем. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Егор.
4: Егор. Вот так, серьезно начал. Егор, как настроение?
3: Бывало и получше.
4: А что случилось?
3: Погода такая себе.
4: Как же так же? Прекрасная ведь.
3: Да ну нет. Лето же еще.
2: Да какое уже 27 же августа же уже все же.
3: Ну по календарю-то лето.
2: Да, это все, это обман.
1: Да переверни его уже, все.
2: Конечно.
4: Скоро 3 сентября.
1: Уже сентябрь, конечно.
4: Кайф.
1: Кстати, да, ровно через неделю, 3 сентября.
4: Ура!
1: Представляете, вот, все.
4: А мы ждали.
2: А я только сейчас понял, у нас предпоследний завтрак же получается. Потому что новый сезон на следующей неделе, новые игры, новые мы, старые мы тоже.
4: Всенько будет, в общем.
1: Да, не переживайте.
4: Ну что, давайте перейдем к нашим блюдам. У нас есть три вещи, которые, по идее, должны быть все съедобными. Это же континентальный завтрак. А между прочим, у кого-то все-таки есть что-то несъедобное. Надо этого... А можно гадом назвать?
2: Можно.
4: Вычислить его надо, в общем. Можно. Вот. У меня есть акутакт.
2: У меня белчера.
1: У меня бубур аям.
3: Наверное, второе.
2: Почему?
3: Акучера, да?
2: Белчера, бел. Белая чера.
3: Белчера. Белчера. Ну вот, мне кажется, что-то вот это вот.
4: Белчара?
2: Белчера.
3: Ага.
4: Белчера.
2: Белчера.
1: То есть не бубураям, да, думаешь? Белчера все-таки.
3: Белчера.
1: Ну, смотри.
2: То есть бур тебе съесть хочется, а белчера нет, да? Понятно.
3: Ну, да.
2: Понятно.
1: Даже бубураям, представляешь? Готов человек съесть. Вот, за подарки-то.
2: Мы приняли, Егор, мы приняли.
1: Мы поняли, какой ты человек.
2: Победитель сегодня, между прочим.
1: Вот такой человек.
2: Победитель. И Ксюша не зря сказала «ага», говорила она в целом. Потому что это морская ядовитая змея, живет в индотихоокеанских водах. Ее яд чрезвычайно токсичен, но на людей нападает редко.
4: А я думал, ты просто белчара, белочку так назвал.
2: Белчара.
1: Здорово, белчера.
2: Ну, в теории, белку. Ладно, все.
1: Почему бы и нет, да. Ну что, с удовольствием отправляем подарки нашему слушателю. Итак, он идет на мозгобойню с сертификатом в руках. И если ты не знаешь, чем заняться вечером, то туда приходи. Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения регистрации в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. И Подудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
5: Реклама на радио «Континенталь». Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» — это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Как же быстро прошел первый час, ребятки. Это просто обалдительно. Давайте переходить ко второй части нашего утреннего спектакля. Сегодня он у нас такой мемный немножко, потому что мы расшифровываем аббревиатурку мем. Вот, три буквы, пожалуйста.
1: Этим мы занимаемся, например, в телеграм-канале. Я уверен, что очень много уже вариантов. Мой единственный мем. Ну какой, Людмила? Ну скидывай,
0: ну,
1: давай.
0: Свой
1: самый любимый мем.
0: Интересно же.
2: Сенька мой так и не угадал.
1: Угу. А я не то чтобы прям сильно гадал. А что?
2: Я ты должен был знать.
1: Вроде все перечислил.
0: Я ж тебе даже намекнул, Сень, что ты испугался ставить ее любимый мем.
1: А, этот, да. А я, кстати, думал про него, да. Но не успел закинуть.
0: Но поставил раз, 6 других вариантов.
1: Да. Ну, они в таком порядке у нас, видишь. Я шел по порядочку, вот, и вспоминал все, которые хорошие. Мемесики, вот те самые, да.
0: Так, ну что, давайте посмотрим еще комментарии ваши. Вот, например, мемекнуть, якотать и минимизировать. Катерина вот такие глаголы нам скинула.
2: Я тоже вижу это.
1: Спрашивает Наталья, мне ето-лето можно?
2: Ето-лето.
1: Вот это ето-лето, вот, которое вы тут разыгрываете, вот ето.
2: А Александр пишет, молчанием ее мучаю. Так нельзя делать.
0: Это самое страшное.
2: Это, кстати, да, самое ужасное, что есть, это молчание.
0: Да.
2: Молчание.
0: Разговаривайте друг с другом, друзья.
1: Так, а ты тут мемчик, да, кстати, в телеграм-канале. Смотри.
2: Тимон?
1: Вот, да, я вот гляжу, и тут Тимона кого-то выложили, да. И может, его мне спрашивают, вот так же расшифровывают. Интересно, вообще интересно.
0: Прикольно. Как вы нарезаете вот эти все гифки там?
2: Очень легко.
1: Талантливые, что ли? Как вы это все делаете?
2: А это даже не стикер, кстати. Нет, это не стикер-пак. У нас же есть стикер-паки наши.
1: А вот представьте, что сейчас вот этот Тимон, и он такой говорит вот это.
3: Бу, испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной.
1: Мне кажется, ему тоже подходит. Вот смотрите на эти глаза огромные.
2: А теперь зайдите в наш ТГ-канал, прям вот под последним сообщением, и вот к этому мему подходит этот стикер.
1: Вот этот я тоже, да.
2: Да?
1: Тут я тоже хорош.
2: Бу, испугался, не бойся, я друг.
1: Ну
2: и вот еще один друг тоже такой.
1: Ну и Тимон французская коза здесь тоже врывается.
0: Прикольно.
1: О, вот это прикольные, да. А мы что-то их забыли, да.
0: Вообще забыли.
2: Да, чего забыли?
1: Надо чаще их набрасывать.
2: Вот они с нами, я с тобой. И скоро она, пожалуйста.
0: Завтра.
2: Люди не понимают, о чем речь. А вот зайдите, посмотрите. И, кстати, там девчушка какая-то отправляет эти сообщения. Переходите на ее канал тоже. Там лайки поставьте, подпишитесь и все такое. А, кстати, болельщики Трактора вот под последним постом точно должны лайк поставить.
1: У нас, кстати, еще есть канал ВК. И там ничего не пишут, потому что темы нет. Вот в чем проблема.
0: Ай-яй-яй.
2: Ты думаешь из-за этого?
1: Не знаю. Ну, пишите тогда просто в комментариях под кружочком. Я не знаю, почему нет.
0: А или под кружочком нельзя сегодня.
1: Под предыдущий.
2: Вот это проблема. Мы уже связались с чатом поддержки. Я на полном серьезе.
1: Ну,
2: добавьте комментарии под кружочки.
1: Да, конечно, это же, ну, элементарно. Это же нужно, потому что нужно же что-то написать мемное.
2: Да и вообще люди в ВК очень любят комментировать.
1: Угу, это мы знаем, да. Давайте вот в группу ВК прогуляемся и посмотрим, чего нам там накомментировали быстренько.
0: В группу, да?
2: Да нет, давайте просто уже уходить. Вы чего?
0: Да, все, давайте уходить.
1: Ну ладно. Еще, значит, у вас есть 20 минуток, чтобы накидать невероятное количество сообщений, и потом мы как зачитаем их все. Вы просто обзавидуетесь. Как и, конечно же, вот этому человечку, который заберет у нас сертификат в лето. ООО «Империя игр». Что это такое? Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис». Все это на Свердловском проспекте, 51. А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. Ну а прямо сейчас Гарри Стайлз.

0: А мы самые крутые, вот так вот, Челябинская область, между прочим, такая новость.
1: Почему?
0: Как вы думаете, в чем мы самые крутые на этот раз? Потому что, ну, много почему мы самые лучшие. Ну вот мы заняли первое место в России, между прочим, за первое полугодие 2026 года. По производству. Я даже подскажу, что-то мы такое делали такое. Много-много-много-много-много чего-то мы такого делали.
1: Крупа.
0: Больше всех в России.
1: Крупы.
0: Больше всех крупы. Как ты думаешь, крупа, Ксюш?
2: Нет, я думаю, что не крупа, но я пытаюсь вспомнить,
1: яйца.
2: Но не помню.
1: Яйца.
0: Забрали у нас статуэтку по крупе. Зато мы забрали по макаронам, вот так вот.
2: Вот хотела, вот не поверите, хотела сказать, может,
0: макарошки,
2: макароны?
0: Да.
1: Макароны,
0: да.
1: Что, не крупа?
0: Макароны, нет, не
1: на
0: совсем.
1: На одной полке же стоят все.
0: Где-то недалеко, да, должны быть. Итак, мы самые лучшие по этому показателю. Регион выпустил 153 тысячи тонн. Это больше 20% всего объема в стране. Вот каждая пятая пачка макарон — это наша, понятно.
2: Вау.
0: Где бы вы ни были. Да.
1: Сколько тонн человек съедает вообще за жизнь еды?
2: Ну, тонн?
0: Я думаю, разные люди по-разному едят макарон, но вот я довольно много, я люблю макарошки. Поэтому
2: ну,
0: я
2: да.
0: вношу свой вклад.
1: В среднем за 70 лет жизни человек съедает более 50 тонн еды. Обалдеть.
0: Mm-hmm. Мы, в общем, можем всех накормить. У нас дофига макарон. На втором месте по производству муки мы, на третьем по крупам. Вот так вот. Но мы в тройке везде, как видите. Мы очень крутые. Вот. Также у нас, в принципе, увеличилось на 9% производство всякой пищи и на 24% напитков. Мы их тоже активно, между прочим, производим. Сыры, вот, по молочке. На 30% больше их стало у нас. Так что...
2: А что за сыры мы производим?
0: Я тоже пытаюсь найти челябинские сыры везде. Но вот на 30% больше мы их производим, чего бы это ни было. Я тоже какие ни беру, они все откуда-то привезенные. Где наши сыры? Расскажите, где нам их найти? Потому что мы разыскиваем. Но на самом деле не только пищей, вот этой материальной, мы сильны.
2: Да.
0: Еще и духовной пищей, еще и образованием.
1: Что-то
0: вот так.
1: В духовке приготовили?
0: Нет, все, уходим,
2: ой,
0: от этой, уходим от этой пищи, отойдем, все, там пока готовится, все томится.
1: Хорошо.
0: Что в духовке из макарон? Запеканка, может быть, макаронная в духовочке.
1: А подождите, а вот это вот...
0: Нет, там можно делать.
1: То, что я не люблю сильно, вот с такими...
0: Лазанья?
1: Да, вот она.
0: Ты не любишь лазанью?
2: Стоп, что?
1: Не люблю лазанью.
2: А
0: ты не любишь, типа, холодец и не любишь лазанью?
2: У меня другой вопросик имеется. А как ты понял, что он не любит лазанью?
0: Ну, я сказал, что можно делать. Типа макаронную запеканку бывает. А он такой, а, вот я же это не люблю. Я подумал, как, что еще? Какая конкретно макаронная запеканка бывает?
1: Там очень много таких соусов, сыра. Вот это все не то. Холодечек что, взял хлебушек? Холодечек, на него горчичку. Ой, ля, красота какая.
0: Вот, чтобы вы так не говорили потом. Ой, ля, красота какая. Нам нужно что? Образование. Конечно же.
1: Ля.
0: Вот. Это нет, если музыкальное образование, то там ля подходит. Во всех остальных случаях, скорее всего, нет.
1: Ля на него.
0: Но мы тут, представляете, с нашим лицеем номер 31 заняли самое первейшее место в России в рейтинге РАЕКС. Вот так вот. Это рейтинг конкурентоспособности выпускников. Наши самые крутые.
1: Самое первое.
0: Самое наипервейшее. Я вам больше скажу. Очень интересно, сколько баллов мы набрали. Смотрите, в прошлом году...
2: Так.
0: Лицей номер 31 взял 98,9. Почти 99. Как думаете, сколько он набрал в этом году, чтобы стать первым?
1: 90... А сколько было? 98?
0: 98,9, то есть почти 99. Там 10-й балл.
1: 99,1.
0: И 1. Так, Ксюш, твоя ставочка?
2: 100.
0: 100, думаешь, прям 100 из 100?
2: Ну,
0: такое
2: а
0: бывает,
2: что?
0: Ты думаешь?
2: Ты думаешь, нет?
0: Да, такое бывает!
2: Да!
1: Что?
0: Да, 100 из 100, вот так вот просто.
2: Понятно вам.
0: Каким-то образом. Же. Да, мы тоже думали, что это невозможно. И в прошлом году, и в позапрошлом думали, а тут вот 100 из 100.
1: Накрутили, все понятно, накрутили.
0: Не, ну они математики все, понимаешь, в 31-м лицее. Они как-то это могут. Они, может, и 110 из 100 могли сделать.
1: Они айтишники или они там часом?
0: И это, конечно, тоже, да. Еще, значит, кто у нас в рейтинг вошел, давайте посмотрим. Из Челябинской области, значит, 80-я гимназия, Челябинск, 97-й лицей, 67-й и 11-й лицей. Свет пушкинских традиций. Опять же.
1: Сень, посмотри.
0: Напомню.
1: 7-я школа общеобразовательная Южноуральская.
0: Сейчас. Список крутим. Угу. Пока не находится. Но тут только топ-300, видишь?
1: Наври.
0: что-то там. А, вот она, я вижу, да. На 299-м месте.
1: На 301-м, на
0: 301-м. Да, в топ-300. Тимон, я вижу что-то на 301-м месте.
1: Виднеется, виднеется.
0: Виднеется где-то, да. Вот там вверх читается, обрезано.
1: Ой, привет всем. Южноуральск, 7-я школа. Йоу.
0: Ну, кстати, несколько областных действительно попали. Озерский лицей 39, Снежинская гимназия 127 и два из Магнитогорска. Академический лицей, есть там такой, и школа номер 5, опять же, с углубленным изучением математики.
2: Ух ты.
0: Вот им сейчас легко где-то пробиться.
1: Я понял, надо в названии лицей или гимназия сделать. Тогда, да, тогда да. Продвигаешься сразу, да?
0: Угу.
1: Седьмая школа, вы поняли, что делать?
0: Это же есть старая шутка, что школа признается лицеем или гимназией, когда бросают вредные привычки трудовик и физкультурник.
1: Тогда отмена, тогда, ребят, не
0: тогда
1: получится.
0: Тогда нет, с Южноуральской никак. Я так и думал, что не пойдете на это. Это уж слишком, конечно, такие правила. Жесткие правила.
1: Ой, Сенька, знаешь, на что ты пойдешь ради погоды? Все знают.
2: Я думал, он просто на погоду пойдет.
1: Не, на погоду.
0: Да я ради вас, ребята, даже на погоду пойду.
2: Сень, а можно мне на погоду пойти?
0: Ну, давай.
2: Да?
1: Нет, давай, не давай.
0: Я тебе только специально спонсора приготовил. Погнали.
1: Зря ты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погода.
2: В эти минуты в центре Челябинска плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы и град. Порывистый северо-западный ветер. Днем от плюс 18 до плюс 23.
3: Слушай лучше.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: ТР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТР «Каратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
8: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
9: 12+.
10: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
12: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Погнали играть в нашу смузишную. Какой-то трек для вас загадали, а вот с помощью чего? Это все зависит от вас, ребятки.
1: И у нас есть сертификат в Midpoint для того, кто выберет механику и справится с ней. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вот для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: И мы ждем тебя. 700 ровно, 100 и 4. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Владимир.
2: Владимир, как настроение?
3: Суперское.
2: Ау?
3: А у вас как?
0: Суперское.
2: А, это суперское, Владимир?
0: У нас тоже да. Замечательное, фееричное.
2: Мы сегодня радостные.
1: Да. Такие. Ну, четверг, мы понимаем, да, непросто.
2: Владимир.
3: Попытаю удачи.
2: А?
0: Попытаю удачи, говорю.
1: Ага,
0: я
1: давай.
0: Перевожу с владимирского.
2: Держаться.
1: На центральный.
2: Он не сдержался. Владимир, подписан ли ты на наши соцсети?
3: Да. И в телеге, и в ВК.
1: Везде.
2: На мой канал в ТГ.
3: Нет.
2: А надо подписаться.
0: Это не обязательно, Владимир, если что.
3: Ну, попозже.
2: Да в смысле? Ага. Занят просто. Для победы это обязательно нужно. Обязательно, да. Тимон, поверь мне.
0: Теперь такие условия?
2: Нет, но да. Итак, Владимир, прямо сейчас нужно выбрать один какой-то вкусный фрукт или овощ. Вот что мы предложим. Я, например, банан. А я банан.
1: Сегодня так.
0: Я кабачок.
1: А я томат. Чтобы была классика какая-то мемная. Выбирай.
3: Пусть будет томат.
1: Пусть будет там.
0: Хорош.
1: Забрасываем.
0: Будет сложновато. Мы взяли припев из современной популярной песни и убрали из него все гласные буквы. Остались только согласные. Сейчас Ксюша нам зачитает те самые гыр-пыр-мыр-тыр-шпыр-тыр. И нужно угадать, что это за песня.
1: Но задание со звездочкой сегодня такое.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А мы будем сразу палить или нет?
1: Ну мы скажем вот со звездочкой, пускай они... думают.
0: Ну, давайте, попробуем.
1: Ты готова, звездочка? С тобой задание сегодня.
2: Звездочка в шоке.
1: Шоке.
2: Да. Ну, поехали. Run from the sunlight, Dirkle. Run from the Sunlight, Dirkel. Run from the sunlight.
0: Dirkel. Dirkel.
2: Да. Zint the v spectral.
0: Ничего себе.
1: Вот такой спектр. Спектр согласных. Мы показали всем.
3: Это все?
0: Да, ага.
1: Это все, это какая-то песня. Да.
2: Это хорошо, что это все.
1: Это припев какой-то песни. Да, там, если бы дальше пошли.
0: Какой-то дракол и спектр.
1: Да.
0: Владимир.
3: Сложновато.
1: Непросто, да.
0: Ну, вы поняли, что за звездочка там в итоге у нас сегодня? Почему задание сложнее, чем обычно?
3: К сожалению, не понял.
2: Это на английском.
1: Mm-hmm. По такому прононсу.
3: Ну, на английском, да, я понял, что на английском, но затрудняюсь.
2: Но песню, к сожалению, Владимир не знает. Это не печаль, можно позвонить завтра и попробовать еще раз. Ну, а прямо сейчас ждем следующего слушателя в эфире. Доброе утро.
4: Алло, доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Доброе. Никита.
0: Это же другой Никита, да? Не вчерашний.
4: Ну, я сегодня пораньше проснулся просто.
0: А, ты тоже? Это
4: тот же самый, что, да.
2: Это наш Никита, который наш не Никита. Подписан на наш канал?
0: Почему не подписан?
4: Подпишусь.
0: До сих пор не подписался?
4: Просто мало в социальных сетях сижу.
0: Ты там на складе на своем что делаешь?
1: Конечно, ему некогда, он нам постоянно звонит.
4: В Телеграме подпишусь.
0: Все, мы проверим.
1: Все, чтоб был. Четко.
2: И я еще в своем Телеграм-канале проверю. А то вдруг что?
1: Мы тебя так мощно проверим, ты не представляешь. Ну что, версия какая-нибудь есть у тебя?
4: Исполнительно не знаю, песню походу угадал. Айфон купи, в рестораны своди.
2: Да, там прям так. Run from the sunlight.
4: Что-то было вроде айфоном и как будто рестораном все тоже.
0: А то, что мы сказали на английском языке песни, нет, никак не смущает, Никит?
4: Да, я не услышал.
0: А так вот оно. О,
1: да, слушай нас чуть внимательнее, по крайней мере, когда идет игра. Нет, это не то.
0: Ну, Никит, как-то давай уже, ну ты сколько с нами уже? Постоянно играешь. Надо как-то уже это, настроиться.
1: Мы хотим узнать твою фамилию, для этого надо, чтобы ты выиграл. Ну и везде подписывайся, все, мы будем следить.
0: Никита Складчиков. Ну, поняли, типа на складе. А, ладно, чем вам объясняю. Доброе утро.
1: Так, ну что, дырокол напугал многих.
0: Напугал, да?
1: Я так смотрю, да. Давайте сейчас 3, 2, 1 и на завтра переносим.
2: На завтра, я хочу на завтра, я хочу на
1: завтра. Все, она хочет еще раз это читать. Это будет завтра.
0: Последний раз будет читать.
2: Представляете, я чуть не спела песню. Я прям хотела.
0: Тихо. А что ты здесь не подсказываешь? Ну-ка, давай подскажи.
2: Ты уверен, что прям мне надо спеть?
0: Может, какую-нибудь румынскую подсказку сюда надо?
2: Да без проблем, можно и такую. Ты ладно. Смотри, будь осторожен, а то укушу.
1: Это завтра все будет уже, конечно. Сертификат Midpoint оставляем. И вот кто-то его обязательно заберет. Может, вы уже знаете, что это за трек. Может быть, узнаете только завтра. Танцевальный бар на Тополинке. Главное, что может утолить вашу жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вот для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint будет очаровать на жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
5: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
6: У них честный кэшбэк на популярные категории.
7: Удобное, понятное приложение.
8: Есть доставка карты.
9: Дружелюбный живой колл-центр.
5: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
10: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 12-17.
5: Реклама на радио «Континенталь».
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
13: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
11: Так о чем мы?
13: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
15: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
16: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
2: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это мы, Ксюша, Сеня и Тимон. Сегодня мы по мемам. Самые главные. Расшифровываем это слово, будто бы это аббревиатура.
1: Метрошка ест морожку. Вот так вот. Такой некий мем нарисовала нам Елена.
2: Заказик от Марьям. Мелодрамы еще можно, пожалуйста, за наш столик?
1: Молодец, если можешь. Вот так вот, правила жизни от Екатерины.
2: Ребята, видел классную версию, вот потрясающую. Наш вайбик тоже от Марьям. Сейчас как найду ее, пока...
1: Да ладно.
2: Заполните эфир.
0: Как найди? А ну давай. Пока ты ищешь.
1: Давай, вот, давай. Вброшу от Алены, вот здесь вот. Мечтаю ехать метротрамом. Ну, очень уже ходит человек, ну сколько можно? Хочется куда-то под землю поехать, на трамвайчике прямо, потом обратно, оп, на поверхность.
2: Я нашел.
0: Давай.
2: Можно еще маленько ша?
0: Ша!
1: Вы просили, мы даем ша.
0: Самое забавное, что никто не понимает, в чем дело, но мы всегда так будем делать, просто привыкните, хорошо? А макароны едят мокрыми, пишет Наталья. Факт.
1: Напоминаю, факт. Тимону, да.
2: Ну а как ты сухие съешь? Какие зубы надо?
1: Студенческие.
0: Не мои, я так скажу. У меня просто мягкие зубы.
1: Тогда же многие грызли вот эти вот. Ну, по крайней мере, лапшу быстрого приготовления.
2: Ну, лапша-то, да, хорошо идет.
1: Ну, нормально, да.
2: Но макароны — это крепкий орешек, я так скажу.
1: Мычать еще могу, если что, Станислав. Вот на что только не готов ради сертификатов лета, представляете?
0: Лена пишет: может, еще море?
2: Но...
0: Нет! Лена пишет: может, еще море, потом удаляет, а потом отправляет фото с прекрасным видом. Там самолеты стоят, понимаете, где она?
2: Ай-яй-яй, ну а может, она улетает уже оттуда, нет?
0: Да, нет, она скорее
2: это,
0: туда.
2: Это наш аэропорт.
1: Ну, все понятно.
2: Видно по батарее.
1: Шоу. Удачи вам. Что, мы рады очень за вас, да?
0: Несказанно рады.
1: Совсем не завидуем.
2: Отдохните как следует, там чего уж там.
1: Покажите всем там, как надо.
2: Ну, здорово, что она вот улетает, слушает «Континентали», это круто.
0: Да.
1: Вы можете и там нас слушать, кстати, я напомню.
2: Через интернет.
1: Да, да.
0: Кстати, у нас есть великолепный сервис Яндекс.Радио.
2: Да.
0: Я вот прямо сейчас туда захожу, и мне, знаете, что нравится? Когда ты говоришь про Яндекс.Радио, потом такой: а вы, если нас слушаете, поставьте там какие-то реакции, и они летят. Как хлопья зимой.
1: Угу.
0: Вот эти.
2: Наверх, да, летят?
0: Нет, это не моя любимая песня. Но как ты ее поешь, мне нравится.
2: А знаете, я что еще понял? Вот чтобы нас слушать где-нибудь в Турции, это надо же в 5 проснуться.
0: Да.
1: Или не ложиться.
2: Или не ложиться.
0: Ну, или в 7 как раз. Последний час захватить. А, кстати, он уже совсем скоро стартует.
1: Время летит, просто невероятно.
2: А что сегодня так время летит? Обалдеть.
0: Ша, время.
2: Ша, мы едем с ша. Так, ребятки, присылайте свои сообщения к нам в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК, подающий надежды, мы там ждем 2К. И телеграм-канал Радио Континенталь, он уже признанный, он уже лучший по версии Вместе Медиа и наших подписчиков.
0: Да, но вы тоже можете подписаться и стать частью чего-то лучшего. Ну, а 2К в ВК, это будто бы, знаете, будто бы... Мем какой-то уже.
1: Уже да, потому что вот Мариам тоже пишет: мало еще, мало. 2К в ВК даешь.
0: Да.
1: Правильно.
0: Ждем-с.
1: Все будет, конечно, 2К. Кстати, вы действительно туда активно набрасываете комментарии. Мы вот только-только выложили недавно темку, хотя время сегодня летит действительно невероятно. И уже много комментов. Давайте еще больше, ведь вы боретесь за сертификат в лето. ООО «Империя игр».

0: приглашаем на тест-драйв электрического Changan Q 05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вела Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вела Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вела Дент с заботой о вашей улыбке.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
8: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
9: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
10: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Началось мое страдание.
1: 700-104. Если хотите пострадать вместе с Ксюшей, звоните, попадайте в наш эфир. Сегодня мы добавляем еще одну бутыль воды и сертификат от Ниагары.
2: Да, две бутыли, два сертификата. Бутыли, между прочим, 19-литровые. Я напомню, ООО «Национальная водная компания Ниагара». Самое время выбраться на природу. Успевайте, лето-то заканчивается,
0: уже,
2: между прочим, да. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там и качественный уголь для мангала, и надежный розжиг, удобная аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
0: Уу! Вот так. С таким звуком навстречу приключениям мы несемся. А, Сень, давай звук скорее уже.
2: Ты сейчас хочешь слышать его?
0: Да.
2: Ну, смотрите. Еще разочек.
1: Вот он наш звук, который, к счастью, пока не разгадала Ксюша и не может вам подсказать тем самым. Доброе утро.
0: Какие же ужасные люди. Кошмар. Доброе утро.
1: Люди ужасные, утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Николай.
0: Николай, давай вместе попробуем отгадать этот звук. У тебя есть уже какие-то варианты?
3: Ну да, один вариант есть. Давайте еще послушаем разок.
0: Ну давай, давай.
1: Что же это такое?
0: Что же это такое?
3: Вообще, какая-то дверь в чулан закрывается.
0: Нет. Нет ведь?
1: Нет.
0: Не Я дверь. Даже не знаю, что за звук, но нет, не похоже.
1: Продолжаем. Доброе утро.
0: Как же сложно.
1: 700-104. Привет. Не молчите, не молчите. Самое главное, когда звоните, сразу выключайте приемнички, чтобы вы понимали, что оказались в эфире.
0: Да.
3: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Сергей.
0: Сергей.
1: Так.
0: Как дела?
3: Алло. Нормально.
0: Чем занимаешься?
3: За рулем автомобиля еду.
0: Куда?
1: Крутой.
3: Как обычно, на работу.
0: Бензин, получается, есть у человечка.
3: Что-что?
0: Бензин есть.
3: Да, хватает.
1: Да? Хватает.
0: Крутой.
1: Вот они, бензиновые короли, смотри.
0: Давай, может быть, звук угадаем. Сень, ставь еще раз.
2: Давай, слушай. Что это?
3: Такое чувство, что как включили микрофон, положили на стол или задели рукой. Сядут с микрофоном вообще.
1: Хорошая версия.
0: Кстати, похоже, хорошая.
1: Хорошая.
0: Она близка?
2: Нам, да.
1: Нам очень
0: нет,
1: сильно.
0: Нет, нет, нет, нет. Она, это близко уже?
1: Она неправильно, я так скажу.
2: Неправильно.
1: Неправильно.
0: Угу, угу. Так.
1: 700-104. Доброе утро. Следующий счастливчик. Как тебя зовут?
4: Саша.
1: Саша.
4: Не декан.
1: Не декан.
0: Саша не декан. Саша, нужна помощь. Надо звук отгадать.
4: Я думаю, специально Ксюшу не поставили в известность, чтобы она не подсказывала.
0: Да.
4: Поэтому, наверное, на нашей стороне.
1: Конечно.
0: Они так и говорят. Они так и говорят в наглую, мне в глаза смотрят и говорят: ты нам больше не нужна, уходи. Для меня это так звучит.
2: Нет, это мы во время рифм там говорим. Не путай. В этой игре нет. Мы тебя никуда не отпускаем, мы мучаем тебя. Это отдельный кайф.
1: Саш.
2: И тебя тоже, конечно, Саш. Да. Ну что, что это такое у нас?
4: Правильно, я думаю. Есть
1: ударная
4: установка.
1: Саш, Саш, поближе к телефону, пожалуйста, чуть поближе.
4: Да, я и так близко. И у меня ощущение, что это ударная установка музыкальная.
2: Угу. Ударная что-то установка. По ней как-то долбанули, да? Может быть такое, но не в этот раз.
0: Нет, мы же, помните, в моем телеграм-канале должны были обсудить кое-что.
1: Но
2: а я думал, вы обсудили. Вы так и не собрались вчера.
0: Вы представляете, мы не обсудили ничего. Нам надо было обсудить, между прочим, что же это такое.
2: Я думал, подготовитесь, да.
0: Там должна была быть Аня. Должен был быть Никита, да, кажется, Станислав, Андрей. В общем, все-все-все туда, пожалуйста, Аннушка. Все, сбегайтесь туда. Помогите, пожалуйста. Аннушка уже разлила масло, потому что я не могу понять, что за звук. Давай еще раз, Сень.
2: Давай еще раз.
0: Но ощущение, что что-то как будто бы натягивают.
2: Так.
1: И выстреливают,
2: а
1: да?
2: Потом как разольют масло, да? Такой у тебя вариант.
0: Ай, доброе утро, как тебя зовут? Доброе.
5: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
5: Александр.
0: Александр. Твоя версия?
5: Мне кажется, это стук по микрофону.
0: Так только что сказали.
2: Пропустил,
1: там
2: была такая,
1: да. Там было падение микрофона.
5: Я его слышал, да. Угу.
1: Типа кладут микрофон, а здесь стук по микрофону.
2: Постучали, понимаю.
1: Постучали,
2: по нему.
0: Ну,
1: да.
0: В любом случае. 7.
2: Не оно, не оно.
0: Все, финальный слушатель был, а значит, давай финальный раз ставим звук и слушаем внимательно. Дважды. Стул куда-то отставляют, что ли? Он скрипит немного.
2: Стул отставляют.
1: Сейчас как
2: это
1: узнаешь?
2: Версия от Ксюши. Да. Нет, мы принимаем ее версию.
1: Принимаем,
2: еще одну.
1: Да?
2: Да. И нет, неверно. Нет. Вчера у нас спинка стула была, сегодня весь стул уже.
0: Кто-нибудь, все на мой канал, быстрее, обсуждать.
2: Все, туда, а потом на природу, вместе с Ниагарой. Подготовьтесь к пикнику быстренько, ведь в фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед, навстречу приключениям. Ниагара!

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
2: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше на «Континенталь».

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Мы по-прежнему сегодня на мимасиках. Мы по-прежнему сегодня на расколбасиках. Мы по-прежнему сегодня на каких-то приколдасиках.
1: Мы по-прежнему сегодня не угадали звук.
0: Ну и ладно.
1: Соберитесь, сосредоточьтесь. Друзья, товарищи, собратья, заходите.
0: Созвучья.
1: А ну-ка, подожди. Заходите на мой канал, скорее, под предпоследним постом. У нас активное обсуждение. Мы должны вспомнить, какие были вчера варианты. Потому что мои коллеги, неприятные два товарища, которые именуют себя Сеня и Тимон, на самом деле две крысы, сказали, а вчера кто-то был близок. Они не сказали мне звук, вы представляете? Я не знаю, на самом деле это все не розыгрыш никакой. Я правда не знаю, что это за звук. И пока я не узнаю, я не смогу уснуть нормально. Заходим, пишем, вспоминаем. И вчерашние люди, которые звонили в игру, скорее заходите ко мне на канал. Я там, кстати, специально оставила сообщение под последним постом в ТГ «Радио Континенталь».
2: Угу, да, я сейчас собирался читать миллион комментов и увидел тоже его. Да,
1: да, миленький,
2: все.
1: Да?
2: Угу, да.
1: Я там уже на агрессию перешла немного.
2: Это бывает, это случается, мы понимаем.
1: Это все из-за вас.
2: Мы вот не переходим на агрессию, видишь, мы тебе 6 раз говорили, не подсказывай. И мы просто нашли какой-то вариант, чтобы ты не подсказывал. Да, да.
1: Вот так я тебя слышу, Сень, вот так.
0: Ну а мы принимаем ваши комментарии, мы их видим четко, мощно, не бабы всякие какие-то. Так что.
2: А нет, есть, смотри, вот этот. Вот, да.
0: Есть, да?
2: Да, это Александр написал. Все, спасибо, прикольно.
0: Спасибо, Саша.
2: Да. Могу есть молча, если что, у Светланы вот такой талант. Хвастается или расшифровывает аббревиатуру мем. Не поймешь сразу.
0: Давай мы похвастаемся своим подарком, который дадим в конце этого часа. А вы, друзья, пока отправляете комментарии в различные наши соцсети. Их миллиард вроде.
1: Mm-hmm. Прям миллиард?
0: Где-то так.
1: Ну, давайте считать.
0: Так, ВК. ВК есть канал, ага.
2: Так, ВК-канал, да.
0: Телеграм есть канал.
2: Угу.
0: И группа ВКонтакте.
2: Так, раз, два, миллиард.
0: Миллиард.
1: Миллиард.
2: Все. Посчитали, все
1: это
2: правильно.
1: Это я считала, тогда все сходится.
2: Похоже, да. Но действительно есть чем похвастаться сертификатом в лет. Конечно, о «Империи игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Вы хотите новости? Их есть у меня.
3: Ну давай,
4: понятно,
3: насыпай.
4: Понятно, не мы.
3: Раз принес, насыпай.
2: Так, во-первых, я не помню, Сенька, ты об этом рассказывал или нет, но люди должны знать, что на набережной Челябинска устанавливают зеркальных верблюдов.
3: Нет, пока.
2: Не рассказывал?
3: Да, только планируем.
4: Зеркальные верблюды?
2: Зеркальные верблюды теперь
4: да,
2: у нас.
4: Звучит даже круто.
2: Да.
4: Зеркальные.
2: Я вот не знаю, как они будут выглядеть, когда их размотают от этой пленки. Пока...
4: Зеркально.
2: Зеркально, скорее всего.
3: Я видел только, как мы выглядели, когда нас размотало. Но на верблюдов посмотрим.
2: Любой корпорат,
3: да. Они в целом прикольные, да. А еще и размотанные.
2: Но они очень большие, да. И пока в пленке, только фотографии я вижу. Ну, поглядим, значит. Во-вторых, менее приятная новость. Вторая волна активности клещей началась в Челябинской области.
4: Фу-фу-фу.
2: Будьте аккуратны.
3: Это неприятная новость из мира животных. Та была приятная про верблюдов. Mm-hmm. Мы их любим. Да. Верблюды тоже будьте осторожны. Даже если вы зеркальные, клещам вообще пофиг. Могут залезть
2: абсолютно
3: на кого угодно.
2: Точно. Mm-hmm. Абсолютно точно. Вот наша набережная хорошо, кстати, прокачалась, если мы об этом начали говорить сегодня. А вот в Кыштыме и Верхнеуральске она... Только появится в ближайшем.
4: Угу. Ух ты.
2: Но зато новые.
4: Но тоже хорошо, да.
2: Новые набережные ловите. И когда-нибудь через несколько лет и у вас зеркальные верблюды появятся. Мы тоже не сразу к этому пришли, знаете.
3: Это же всегда так, да. Вот эти объект благоустройства где-то списывается, в другом месте появляется. Вот, может быть, и те самые появятся. А может, мы новых сделаем, прикольных.
4: Верблюдов?
3: Да. Ты не хочешь сделать верблюда? Или Тимона попросить? У него иногда интересные
4: Тимон,
3: поделки.
4: Тимон, покажи верблюда.
2: Сейчас.
5: Дайте попить!
2: Вот как-то так. Ну, отсидевший верблюд.
3: Ну, какое-то время посидел, встал и...
4: И пошел.
3: И пошел,
4: на водопой.
3: У них наоборот же...
5: Как же чешется горб!
3: Вот, у них же наоборот запас воды должен быть. Как раз они могут хвастаться перед всеми. А что, пить хочешь? А у меня в горбе все.
2: И непонятно, то ли это про верблюда, то ли это жених.
3: Жених.
4: Кого?
3: Так.
2: Ну, это как ее, цыганка из мюзикла.
4: Нотр-Дам-де-Пари.
2: Нотр-Дам-де-Пари.
4: Эсмеральда. Да. Но он не то чтобы горбун, ее жених.
2: Он не жених?
3: Ну,
4: прости, что?
2: Тайный поклонник? Кто он там?
4: Ну, они все ее поклонники.
3: Да.
2: Хорошо, тайный поклонник. Как ее?
4: Но он не тайный даже.
2: Я забыл, прикиньте.
4: Эсмеральда. Прошло 20 секунд.
3: Золотая рыбка просто. 2 секунды, все. Ничего не помню.
2: Ну а что она такая непопулярная? Так, челябинским школьникам...
4: Собор Парижской Богоматери не популярное произведение.
2: Собор я помню. Эсмеральду не сильно.
3: Париж тоже припоминаю.
2: Париж тоже участвует в жизни как-то сейчас.
4: Да, ты ж французская коза.
2: Но когда вы Эсмеральду последний раз слышали? Вот вы идете, чтобы такие, Эсмеральда, о.
3: Странно, ты должен вроде хорошо запоминать.
2: В ТикТоке вроде ее нет, правильно? Нет, не вируситься нигде. Куда я должен знать?
3: Все, пора перевыпускать мюзикл, ребят. Вы поняли уже. Популярность проходит.
2: Да, кто должен хорошо помнить мюзиклы? Челябинские школьники. Они все произведения вот эти должны знать.
3: Надо, обязательно, да.
2: Но теперь им запретят использовать телефоны на уроках абсолютно от слова совсем.
3: Так они же ничего не будут тогда помнить. Они же по-другому сейчас помнить не умеют.
2: Да.
3: Я проверял, вообще
2: нет. Придется как-то переучиваться. Потому что с 1 сентября школьники уже все смогут использовать мобильнички свои только в экстренных случаях.
3: Угу. Но они вроде как из этого года также могли. Но сейчас там приказ прям вышел, прям мощный.
2: Да. И, ребят, у меня для вас плохая новость. Значит, смотрите.
4: Для школьников, не для нас?
2: Для школьников. Майнкрафт не экстренный случай.
3: Нет, ну подожди, вообще обычно нет. Ну там же может что-то произойти. Экстренный случай в Роблоксе может же случиться?
4: Извините, а мне покормить тамагочи, это как бы считается?
2: Сейчас школьники вообще не поняли, о чем ты, скорее
4: всего. Так, а в телефонах тоже же есть, это новый тренд.
2: Да, реально.
4: Какой же ты вообще старый.
2: Просто придумала сейчас, что тамагочи — это новый тренд?
4: Да, просто придумала. Но есть приложение с жизнью каких-то там вот таких персонажей. Ну как назвать тамагочи? Не персонажи, что это?
3: Нет, есть приложение с жизнью персонажей. Там везде, где сторис есть, это все приложение с жизнью каких-то персонажей. Конечно, там такие бывают. Ух.
4: Все, вы меня не слушаете, я вас не люблю. И звук мне скажите, понятно вам?
3: Скажем, звук.
4: А я вообще, я знаете, что хочу сказать? Я вообще-то ваш начальник, ясно?
3: На секундочку.
2: Извините, к шоу это никак не относится.
4: Не важно. Дай Дайте звук! Так, все,
3: дайте
4: после
3: шума.
4: Шоу у нас собрание, я вас вызываю.
2: Черт, вот за пределами шоу она может как-то повлиять.
3: Но звук останется в шоу. Все, что в шоу, остается в шоу. Мы же понимаем, да? Там мы ничего не будем знать. Мы забываем все за 2 секунды. Мы только что вот это доказали.
2: А, кстати, да, я забыл.
4: Уважаемые подписчики мои, я делаю все возможное. У нас там уже переписочка, уже просят звук загрузить. Сень, сделай так, чтобы звук был на моем канале.
3: Звук загрузить? Не, так нечестно.
4: Почему? Ну ты его переименуй.
3: Ну это не, ну это просто нечестно.
4: Почему?
3: Ну у нас есть игра. В рамках игры мы слушаем звук. Угу. Если мы каждую секунду будем его слушать.
4: Так, мы собираемся, меняем правила игры, завтра загружаем звук на канал.
2: Да, Сень, загрузи ты им звук, но я все равно не отгадаю.
4: Ну там что-то интересное. Мы хотим отгадывать. У нас контент, Сень. У нас жизнь кипит.
2: У нас
3: чешется, мне кажется, должна была сказать скорее.
2: Мы просто не можем уже.
4: Ну я не могу, я не знаю, как я уйду на выходные, если честно. Если завтра не позвонит какой-нибудь Александр.
3: Слушай, ну надо иногда почувствовать себя в шкуре наших слушателей.
2: Кстати, да, это полезно.
3: Это прикольно, да. А мы же так их мучаем.
4: Ты чего сидишь ему, помогаешь?
3: Который год уже. Вот, мы же мучаем их так.
4: Я частенько чувствую себя в шкуре наших слушателей, потому что я рифмую, выхожу, между прочим, тоже так же играю. А со звуком это несправедливо. Давайте вместе. Долой Тимона с Сеней! Долой Тимона с Сеней!
2: Выключи микрофон.
4: Долой!
3: Не, подожди, мы сейчас домой пойдем.
2: А, домой Тимона с Сеней?
3: Нормально, да, домой Тимона с Сеней. Кому домой? Давайте там заявочки отправляйте нам. Пока заявка на погоду прилетела.
2: О, давай.
4: А ее я у тебя забираю.
3: Опять забираю?
4: Да, снова.
3: О, господи, как я без нее?
1: Погода.
3: Там плюс 16.
4: Фон мне.
3: Да, вот, плюс 16, все.
4: Давай еще раз. В эти минуты в центре Челябинска плюс 16 градусов. Облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, гроза и град. Порывистый ветер северо-западный. Днем от плюс 18 до плюс 23.

0: делаете ремонт, хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно, приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Школьный сезон открыт! Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем! Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
10: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор. Имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорит, решай, хит или не хит.
1: Да, будем решать вновь прямо сейчас судьбу одного известного или же неизвестного пока еще трека. Ну, на самом деле, исполнитель вам точно понравится, ведь это...
2: Сережа Лазарев.
1: Ой.
2: Да, всем девочкам, я думаю, точно зайдет.
1: Конечно. А как иначе?
2: Как тебе, Тимон, Сережа Лазарев?
3: Я что, девочка?
2: Ну, я решил у тебя спросить, потому что девочки, с ними все понятно, им нравится.
3: Норм.
2: Норм, да.
3: Да не, нормально, нормально.
2: Вот, Лазарев или Топалов? Давай так. Вопрос из школы.
3: Как
2: прилетел.
3: Кто?
2: Вот, да. Как исполнитель.
3: Как исполнитель?
2: Как друг, не знаю.
3: Как друг в Топалов.
1: Да ты чего?
3: Всегда выручит, соточку переведет. Хороший человек.
2: Так.
3: Ладно, сейчас просто Топалов стал ведущим реалити, там одного я смотрю.
1: Да, Лазарев, конечно.
3: Ну, да, если честно, да.
1: Да? То есть он и как ведущий реалити тебе не нравится?
3: Нет, норм, норм.
1: А твоя любимая песня Влада Топалова?
3: Вот. Тополиный пух. Не его?
1: Это не его.
3: Не его, да.
1: Сень, давай, как там называется песня? Мы дети, как дети?
2: Как дети, да. Он спрашивает, как дети, ребят?
1: Как дети? Все в порядке. Вот видите, он даже заботливый.
2: Он такой, да.
1: Традиционно пишите на канале в ВК, хит или не хит, нравится вам трек или нет. И будем, собственно, решать, достоин ли Сергей Лазарев. Конечно же, да. Место под солнцем у нас в эфире на радио «Континенталь». Мы мечтали, что...

0: хит или не хит?
1: Наш музыкальный редактор говорит, что ему очень нравится. Я скажу так. Можно я скажу?
2: Неожиданно.
1: Я вообще в этом шоу хотя бы что-то еще могу говорить.
3: Давай, скажи.
1: Вы меня уже вообще ни во что не ставите.
3: Ой, давай не прибедняйся.
1: Да скажите, что за звук, пожалуйста.
3: Да нет, конечно.
1: Какая сейчас рубрика? Что мы делаем? Я не понимаю.
2: Это был звук Сережи Лазарева.
1: А, да, точно. Смотрите, просто предположение. Если вот там включение телевизора подходит под звук, нет?
2: Сереж, подходит, нет?
1: Сереж, они говорит, не говорят
2: Сереж
1: нам.
2: Говорит, у него не было включения телевизора в треке.
1: Ди, точка, они не говорят. И, кстати, там Мария у меня на канале спрашивает, какие вчера были варианты. Поэтому, ребят, кто вчера звонил, давайте, подтягивайтесь на канал, мы вас ждем.
2: Конечно, но...
1: Да хватит, вот не лезьте в наши дела.
2: По музыке что-то скажете, нет, нам?
1: Да, безусловно, по музыке. Давайте теперь к главному. Я скажу, можно, мне не очень понравилось. Не очень, правда. У Сергея Лазарева есть столько потрясающих треков. Ну, просто, ну, хит на хите. А это как будто такая. Но, как сказал опять же наш редактор, он говорит, ну, она какая-то вайбовая. И, возможно, она сейчас как раз возвращает... Ну, много такой музыки будет подобной. Вот. Поэтому тенденция. Ну, как раньше, помнишь, было модно? Тиктоки, минутные песни.
3: Так.
1: Мамбл-рэп был так. Модинг. Кальянный рэп, так называемый.
3: А вот
1: был.
3: Этот трек отнести к какой музыке?
1: Это 2000-е.
3: Да, 2000-е.
2: Детская музыка, да?
3: Детская музыка.
2: У меня в какой-то момент возникло ощущение, что взяли песню «Руки вверх» и очень сильно замедлили. Вот она такая, я тебя целую. А тут в два раза замедлить и детскими голосами. И милота какая-то получается.
1: Вот, пожалуйста, мне Александр пишет. Во, да, вайбовый, определенный вайб с тихой радостью. Такая, да.
3: Я думаю, для тех, у кого есть дети, ну, там где-то чуть-чуть ёкает местами сердечко, там, вот, на каких-то словах. Тебе просто не близко, потому что у тебя нет детей пока. Так бы ты, наверное, сейчас такая...
1: А это про детей, что ли?
3: Про детей? А про кого? Там как дети называются.
2: Там типа взрослые, как дети себя ведут.
1: Да, взрослые, как дети ведут себя.
2: Но дети поют.
1: Вот почему у тебя ёкнуло, Тимош. Взрослые, как дети. И ты такой, о, песня мне.
3: Это вообще про меня.
1: Сережа, спасибо.
2: Мы поняли, про кого Сергей Лазарев поет эту песню, про Тимона.
3: Спасибо.
2: Если будете думать, возможно, это испортит вам впечатление от песни. Да, такое возможно. Не исключено.
3: Я вас потом поцелую в момент сладких снов.
1: Хотите Фредди не пришел, Фредди не пришел, Фредди не пришел.
2: Да, желаем вам, да, чтобы не пришел.
1: Ребят, во-первых, у меня есть 30 секунд.
2: Давай.
1: Я не про звук. Я про Елену Мошкину, молодец. Вот так написал Михаил Егоров по теме нашего эфира, он расшифровал мем. Просто боюсь, что вариант затеряется, а Елена Мошкина не услышит.
3: Тогда уж Мошкина, Елена, молодец, вот так.
1: А так и написано было, а я прочла иначе. Ну, не молодец я. Ну, там так и написали, Елена, молодец. Так, и по поводу трека, смотрите, очень мелодичный. Личная, лиричная, мне нравится, написала Катерина. Включите уже Немченко в хит или не хит, пишет Евгения. Мы что, не слушали рейв Немченко?
2: Была какая-то одна, подожди.
1: Евгения, мы слушали.
2: Да, было.
1: В эфире у нас танцпол везде.
2: Танцпол был, да.
1: Рейв мы слушали в хит, не хит. Многим, кстати, понравилось. Татьяна пишет, песня вайбовенькая, заслуживает моего плейлиста. И вот опять про ретро-рейв пишут. Давайте, правда, Немченко. Да была она, была. Слушайте, пожалуйста, нас каждый день, чтобы вместе с нами принимать очень важное решение.
0: Хит или не хит?
4: Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
5: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь, будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 12-17.
4: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8?
8: Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Паривит, тротуарная плитка! Паривит!
12: Тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну давайте почитаем еще немножко ваших комментариев. Они сегодня приколдесные. Ну потому что все что угодно можно писать. Главное расшифровать три буквы. М, Е и еще раз М. Потому что мем должен получиться.
1: Потому что мы еще могем. Вот так пишет нам Женя. Это в группе ВКонтакте. Как раз таким.
0: Четверг. Мы еще могем.
1: Масло ест много и медленно едет машина. Вот такая проблема какая-то техническая. Главное, что бензин есть, и на том спасибо.
2: Топ. Вот сейчас это вообще топ.
1: На том масло, конечно, вот, нашли проблему.
2: А мы уже рассказали всем-всем-всем, что мы заправлялись тут недавно, заправились.
1: Мы? Ну, хвост авто было, да. Я помню, вчера было зафиксировано в эфире, да.
2: А, все хорошо. Зафиксируем.
0: Ты просто так хвасталась, как будто ты прям на всю жизнь заправилась. Это же тоже скоро закончится, правильно?
2: Ну, не скоро.
0: Не скоро? Ты прям хорошо заправилась?
2: Да.
0: Ух ты.
1: Не так скоро, как наш эфир. Поэтому успевайте, да. На 20 минут хватит же бенза, да? Нормально.
2: Надеюсь, очень надеюсь.
0: Он летит сегодня просто неимоверно, наш эфир. Поэтому, друзья, успевайте прислать ваши комментарии. Вот скоро подводим итоги уже.
1: Как мысли Натальи. Мысль едва мелькнула. Вот такой вот у нее вариантик прилетел прям быстро.
2: Ага, забавно, смотрите. Тут мем отправили Шафутинским, который спрашивает, уже можно? Нет, Миша, рано, сначала Ротару. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Кстати, Сеня, ты приготовил эту песню на 31 августа?
1: Лето прошло?
2: У нас есть, кто-то перепевал ее, помнишь?
1: Надо поискать, да.
2: Возможно, это Филатов & Кэрис.
1: Не исключено.
2: Да.
0: Сейчас я прогуглю.
1: Молоки. Еще молоки. Вот так человек даже.
0: Еще молоки дайте.
1: Еще молок нам тут подвозить сюда, за наш столик. Ну, за как, вот за его столик, не за наш.
0: Да, Филатов и Кэрос, снова лето ушло, пожалуйста. Имеется такое.
1: Все,
2: Сень,
1: надо будет.
2: Ищи Немченко, потому что вот, ну, ей-богу, Ким пишет: песня не хит, даешь Немченко. А Немченко поставите. А в эфире ретро-рейв будет.
1: Интересно. У нас много фанатов, да, нашлось почему-то.
2: Да, так что будем сейчас слушать, чего уж.
0: А знаете песню вот эту? Ретро-рейвы прошли. Пам-пара-па-пам. Словно и не бывало. Сейчас Сенька поищет. Но говорит, что-то там мало. Времени мало.
2: В нашей папочке.
1: Да я ищу в нашей, да.
2: Да я ищу.
0: Что-то в последнее время в нашей папочке ничего не находится. Вообще все, что мы хотим. Кто-то явно залезает в нашу папочку и что-то там удаляет.
2: Ты думаешь?
0: Да.
1: Ты признался только что? Или как это воспринимать? Ни в коем случае, да, никогда.
0: Да, ни одной песни Лёши Свика больше нету.
2: Вот она твоя мечта.
0: Да не, ладно, чё, шучу.
2: Просто шутка. Просто шутка, да. Такая вот она.
0: Ну что, присылайте свои сообщения, друзья, отправляйте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochill, также в Телеграм-канал и в ВК-канал. Мы по-прежнему там ждем 2К!
2: 2К!
0: Йо, а потом и 4К будем ждать.
2: О, да, будем ждать долго, я думаю, судя по тому, как быстро мы набираем 2К.
0: Ну, знаешь, мы тоже от вот этого качества на телевизорах, от переключения плоскогубцами до пульта не сразу пришли, не сразу.
1: Нужно было идти из Южноуральска до Челябинска.
2: Ты знаешь, Сень, мне кажется, он вот это все рассказывает для того, чтобы ты песню успел поставить.
0: Вообще-то было дело. Нет,
1: сейчас я в любом случае уже не успею.
2: А, ты передумал.
1: На часы-то смотрели, нет, ребятки?
2: Все, все. Посмотрите на часы, никакого вам рейва.
1: Не, мы поищем и, может, успеем еще до конца шоу.
2: Окей.
1: Не закрываемся, у нас остался сертификат в лето. Подожди, кому-то он обязательно достанется.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Привет, показывай новую квартиру.
4: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
3: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
4: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Стильный рамный внедорожник Тэнк 300 в комплектации Драйв. В наличии у официального дилера Тэнк Регинос за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность Тэнк 300. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера Тэнк Регинос на братьев Кашириных 141А.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.

0: программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: 700-104, набирайте, друзья, для того, чтобы порифмовать и попробовать слямзить наши подарочки.
3: Например, вот Джунгли Сити. Именно туда сертификаты сможете забрать. 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500, веселись на более чем 40 активностях хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Ну а сейчас мы готовы с вами познакомиться. Доброе утро.
4: Алло.
1: Доброе. Как тебя зовут?
4: Татьяна.
1: Татьяна. Мы с тобой будем играть.
2: Вау.
1: Давайте. Но пока я ухожу.
2: Давай, убегай, а мы Татьяне расскажем о том, что ей нужно будет за минутку порифмовать 5 слов, которые сгенерил Сенька вот буквально только что одним кликом мышки.
3: Трум! Вот так. Ничего с таким звуком.
2: Мышка.
3: Ну, я колесиком, видишь, сгенерил.
2: А, ну ладно. Странно, ты бы почистил ее. Так, ну что ж, потом Ксюша вернется, проделает то же самое. И если Таня у вас хотя бы одно совпадение с ней будет, то ты заберешь подарки. Вот так, все просто.
3: Ну что, готова?
4: Спасибо.
2: Пожалуйста, пока нет, что.
3: Да. Чуть-чуть погромче только, чтобы Тимон хорошо тебя слышал.
4: Буду.
3: Все слова записывал. Ага. Первое слово волк.
4: Волк. Толк.
3: Записали. Навес.
4: Навес. Завес.
3: Пенек.

0: Денек.
1: Салат.
0: Салат. Салат.
1: Так, давай, группа поддержки, помогай. Там кто-то салат. Ей помогает, я слышу.
0: Нет, нет. Салат, не знаю. Мулат. Мулат.
1: Мулат, кстати, такая интересная. Шапка.
0: Шапка. Папка.
1: Все. Останавливаем. Подъезд. Минутку, все, да, не бойся. Угу. Все прошло быстро, хотя безболезненно
2: обычно,
1: практически.
2: Обычно мамка про шапку, да, говорит? Угу,
1: да, а здесь вот папка получается.
2: Заботливый какой.
1: Да, бывает такое, знаешь. Редко, но случается. Это, наверное, папка, который сам в шапке все время. И он поэтому всем напоминает. Ну что?
2: Причем даже дома сидит.
1: Пора Ксюшу возвращать к нам в студию, я прям чувствую. И ей попробовать
2: время, да.
1: На те же слова нарифмовать. Итак, Ксюш... Нам бы нужны рифмы какие-то, потому что у нас уже есть 5 готовых. Нам нужно сравнить, что совпадет, что нет. Хотя бы если одно совпадение пройдет, то уже все, это подарок и это победа. Итак.
3: И это я.
1: И это ты. И это твоя минута.
3: Так.
1: Первое слово. Волк.
3: А, волк. Ворк. Нет, ладно. Волк.
1: Запиши, запиши.
3: Ну, давайте дальше пока,
1: давай,
3: подождите.
1: Давай, там посмотрим. Ну, навес.
3: Дальше.
1: Пенек.
3: Теремок.
1: Салат.
3: Комбат.
1: Шапка.
3: Шапка. Тряпка.
1: Возвращаемся к волку. Волк.
3: Щелк.
1: Зубами щелк, да.
3: Да. Все?
1: Навес.
3: А, навес. Помогай.
2: Рамзес.
3: Так, навес.
1: Подальше, да, идем. Проходим мимо. По нашему музею.
3: Интерес.
1: Интерес.
3: У меня есть некий интерес.
1: Хорошая, да. Останавливаем. Как раз минутку мы уложились и сравниваем, были ли совпадения. Интрига.
2: Волк, толк и щелк. Навес, завес и интерес. Пенек, денек и теремок почему-то. Салат, мулат, комбат. И шапка, папка и тряпка.
1: Мулат, комбат, прикольная была бы история. Мулат, комбат.
2: Комбат, ну ладно, все.
3: Так, стоп, а теремок тебе чем не понравился?
2: Ну, с пеньком не сильно рифмуется, как будто.
3: Почему?
2: Пенек, теремок. Ну, некрасиво.
3: Но... Верни свои слова
2: мое
3: обратно.
2: Мое личное мнение.
3: Никого не волнует, поэтому пенек-теремок.
1: Нас волнует то, что не победа сегодня, к сожалению.
2: Даже близко причем.
3: Татьяна, простите.
1: Ну завтра звони нам, или кто-то другой вот возьмет, ворвется и быстрее Татьяна успеет, порифмует и заберет у нас сертификат в Джунгли-Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли-Сити – семейный развлекательный парк, ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день, но это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.
4: Слушай лучше.

0: жизни все не спит.
1: Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте подводить итоги. Кому-то сейчас улетят самые главные подарочки нашего шоу.
1: Ура!
0: Сенька, давай.
2: Сертификаты в лето о Империи игр. А это всесезонный, между прочим, термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: У нас для вас есть подарок. Анна Немченко и ее ретро-рейв появится в нашем эфире. Я сказала, как Аня Немченко, если вы не знакомы с ней. Так вот, появится в нашем эфире совсем скоро, но вначале мы осчастливим Михаила
3: Егорова!
1: Ведь он написал про нашу Лену, наша Лена тот еще мем, поэтому мы рады, сказали, оригинально Михаил.
0: Все куплено!
2: Лена попросила, да.
1: Лена купила.
0: Лена купила, она...
1: За кофе. За 4 капучино.
2: Все, вас купили. Михаил, если что, теперь вы Ленин. Вы не знали, а это так.
0: Придется сбрить волосы и картавить.
1: С этой шуткой уходить придется. В студии был Димон.
0: Сеня.
2: И Ксюша.
1: Вернемся завтра в 7.00, чтобы вас бодрить, веселить и непременно радовать. Кстати, в пятничку, что вам особенно приятно. Уже через выходные мы с вами будем новыми, свежими, обновленными в новом сезоне. Но на сегодня желаем вам...

0: Ну что, кто там хотел ретро-вейв?
1: Ретро-вейв.
2: Кстати, попало.
1: Ретро-вейв, не рейв.
0: Половину букв потерял, бывает, человек по дороге.
1: Ретро-вейв.
2: Пока.
3: В Челябинске 10 часов. Новости.
0: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Челябинская область 5 раз увеличила экспорт зерна. И в 14 южноуральских селах появятся новые почтовые отделения. Челябинская область заметно нарастила поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж. С начала 2026 года объем агроэкспорта региона достиг 176,5 миллионов долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом физические объемы поставок выросли более чем в два раза, сообщили в региональном Минсельхозе. Южноуральская продукция сейчас поставляется в 33 зарубежные страны. Среди основных покупателей – Казахстан, Киргизия, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Главным драйвером роста стал зерновой экспорт. Поставки таких культур увеличились сразу в 5 раз. За рубеж отправляют пшеницу, ячмень, рис, гречиху, кукурузу, овес и рожь. На Южном Урале стартовал новый этап модернизации сельских почтовых отделений. Вместо старых зданий в 14 населенных пунктах появляются современные, быстровозводимые конструкции, рассказали в пресс-службе Почты России. Новые модульные офисы появятся в Сосновском, Агаповском, Кизильском, Варнинском, Красноармейском и других районах области. Всего до 2028 года запланировано обновление 31 объекта. В новых отделениях жители смогут пользоваться порталом госуслуг и другими сервисами, а также измерять давление и температуру. И последнее. В региональной столице на Кировке пройдет фестиваль «Челябинск читающий». 1 сентября областная библиотека для молодежи «Мост» предложит посмотреть на Челябинск с неожиданной стороны. В программе запланирован урбан-спринт по городским достопримечательностям, квизы, архитектурные пазлы, ретро-викторины и другие игры. Для гостей также подготовят мифотеку «Призраки города», фотоквиз и интерактивную инсталляцию «Картография впечатлений». Площадка библиотеки будет работать 1 сентября с 12 часов, без возрастных ограничений. И далее выпуски о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
3: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Сестра Мии Бойки вышла замуж. Канье Уэста пригласили выступить в музей пыток, а Стас Костюшкин поедает сороконожек. В семье певицы Мии Бойки произошло радостное событие. Ее младшая сестра Есфирь вышла замуж. Избранником девушки стал предприниматель Карен Татевосов, который развивает собственный парфюмерный бизнес. Фотографиями с торжества невеста поделилась в своих соцсетях, позволив поклонникам заглянуть на закрытое мероприятие. Гостей ждали пышный банкет, зажигательные танцы и, конечно, музыкальный сюрприз. Для сестры и ее новоиспеченного мужа выступила сама Мия Бойко. Директор музея средневековья и пыток, расположенного в Краснодарском крае, Владимир Владимиров записал обращение к американскому рэперу Канье Уэсту на фоне скандала с его концертом в Питере. В своем сообщении Владимиров пригласил музыканта выступить на специальной площадке музея недалеко от Анапы. Он считает, что рэпер сможет реализовать нестандартную концепцию выступления с помощью необычной атмосферы его заведения. Стас Костюшкин принял участие в новом экстремальном реалити-шоу. В преддверии премьеры проекта артист рассказал о том, как проходила подготовка к сложным испытаниям. Костюшкин признался, что ради поддержания хорошей физической формы он был готов даже на экзотические кулинарные эксперименты. По словам артиста, различные членистоногие его совершенно не пугают. На отдыхе в Таиланде Стас специально ходил на местный рынок за сороконожками. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено, действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
9: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В ЖК «Шишкин» легко начать.
11: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
10: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
12: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
13: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
14: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. Пиастрелла.
15: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
16: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
15: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 12-17.
3: Реклама на радио «Континенталь». Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в саду камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
5: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: Возьми телефон, дед.
5: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: Возьми телефон, детка.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
0: 12+.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.

0: маленьким чеком. Свердловский проспект 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В центре Челябинска скорая столкнулась с легковушкой. И на шершнях временно перенесут остановку. В центре Челябинска машина скорой помощи попала в ДТП. Все произошло накануне около 8 вечера рядом с Алым полем, пишет портал chelkp.ru. На пересечении проспекта Ленина со Свердловским проспектом автомобиль скорой помощи врезался в «Ладу Приору». На записи с камер наблюдения видно, что скорая двигалась включенными проблесковыми маячками, но легковушка не притормозила, в результате чего и произошло столкновение. От удара «Ладу» несколько раз развернуло. Фельдшер скорой сразу поспешил к машине. Позже на место приехала вторая машина скорой помощи. В ГАИ уточнили, что 26-летнюю девушку за рулем «Лады» доставили в больницу для обследования. В Челябинске с пятницы, 28 августа, временно меняется схема посадки и высадки пассажиров на Шершневском кольце. Как сообщили в мэрии, остановка улица Лыжных батальонов в направлении центра переносится в район входа на городской пляж. Изменения связаны с масштабной реконструкцией Шершневского кольца, одного из самых загруженных транспортных узлов Челябинска. Ремонт здесь начали в конце июля. По контракту реконструкцию должны завершить к 15 сентября. Однако подрядчик рассчитывает закончить основную часть раньше, уже к 1 числу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне посетил новый детский сад в 144-м микрорайоне Магнитогорска. Учреждение на 230 мест позволило полностью закрыть очередь для малышей на юге города. В садике создана современная развивающая среда, интерактивное оборудование, сенсорная комната и даже классы робототехники. С детьми работает сильная команда, включая психологов и дефектологов, сообщил глава региона в своем канале в МАКС. В ходе визита в Магнитогорск Алексей Текслер также проверил строительство многопрофильного медицинского центра и посетил новую школу номер 42 в поселке Димитрово. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.

0: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7Г. «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 12-17.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы можете понять, что одна из поставленных целей больше не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир. Тельцы. День подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонт или профилактика помогут. Близнецы. Вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, а попробуйте понять. Раки. День поможет разобраться, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Экспериментируйте. Львы. Кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Направляйте к лучшему. Девы. День позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать новое. Весы. Вам стоит яснее обозначить личные границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время. Скорпионы. Осознайте причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы. Стрельцы. Звезды советуют выбрать занятие, которое требует работы руками. Практический результат принесет чувство удовлетворения. Козероги. В этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Бейтесь за совершенство. Водолеи. Присмотритесь к окружающим. Вы можете заметить в них талант, о котором они и не догадывались. Рыбы. День подходит для честного разговора о том, что давно оставалось невысказанным. Говорите, а не обвиняйте.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске эксперты предупредили о волне предшкольных кибератак и горячую воду вернули еще в 5 челябинских многоэтажек. В период с 28 по 5 сентября ожидается волна кибератак на российские интернет-ресурсы. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в полиции. Как показывает практика прошлых лет, в преддверии учебного года злоумышленники особенно активно атакуют магазины товаров для школьников, образовательные порталы, муниципальные онлайн-ресурсы, а также сайты по бронированию транспорта и платежные сервисы. Эксперты отмечают, что в этот период российский интернет работает на пределе возможностей из-за миллионов одновременных запросов, чем активно пользуются злоумышленники. Южноуральцам посоветовали в ближайшие дни быть особенно осторожными и внимательными при совершении онлайн-покупок и оплате услуг. Компания «Устек Челябинск» завершает подключение домов, которые попали под продление пятого этапа опрессовок. Горячую воду вернули в 5 многоквартирных домов на улицах Медгородок, Марченко, Нахимова и Красноармейская. Еще 16 домов подключат в ближайшее время. На сетях продолжают устранять повреждения, выявленные во время опрессовок. Сегодня на объектах работают почти 49 бригад и 144 единицы техники, сообщили в пресс-службе компании. В Магнитогорске по программе инициативного бюджетирования появились новые объекты для отдыха и занятий спортом. Два из них накануне проверил глава города Сергей Бердников. Первым стала детская площадка во дворе между домами номер 21 и 23 на улице Калинина. Здесь установили песочницу, игровой комплекс с горкой, качели и лавочки. Идеи для благоустройства предложили сами жители. Второй новинкой стал спортивный кластер в поселке Димитрово. На площадке сделали отдельные зоны для футбола, волейбола и баскетбола, установили уличные тренажеры и полосу препятствий. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: «Максидом».
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
10: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
12: Возьми телефон, детка.
13: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
14: Возьми телефон, детка.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
11: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом». Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
1: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
6: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кошириных 141А.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала, машиностроителей.

0: 240 07 07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
1: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
2: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
1: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под Троицком спасатели вывели из болота двоих подростков. И в следующем году в школы региона поступят учебники по истории Южного Урала. Спасатели вывели из болота двоих подростков в Троицком округе. Ребята заблудились и оказались в болотистой местности у поселка Токаревка. Сообщение о пропавших в поисково-спасательную службу Троицка поступило поздно вечером во вторник. С подростками удалось связаться по телефону, но указать точные ориентиры они не могли. Так как местность вокруг была болотистой, оператор убедил их оставаться на месте и ждать приезда спасателей. Специалистам удалось оперативно определить их местоположение и вывести подростков из болота. Обоих ребят передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась. С 1 сентября 2027 года во все школы региона поступят учебники «История нашего края. Челябинская область». Об этом сообщил губернатор Алексей Текстер на областном педсовете в Магнитогорске. Воспитание детей и молодежи остается одним из ключевых направлений в системе образования. В регионе уже сформированы единые программы воспитания, реализуется проект «Разговоры о важном» для школьников и студентов колледжей. Кроме того, с сентября во всех дошкольных учреждениях региона планируют запустить проект «Добрые игры», который ранее прошел апробацию и получил положительные отзывы. В преддверии Дня знаний 30 августа на сцене Арт-сквера состоится ежегодный фестиваль «Городская линейка». Событие объединит образовательные активности, творческие мастер-классы и семейный досуг. В программе запланирован концерт с участием детских, молодежных и профессиональных коллективов, интерактивные зоны и творческие мастерские, а также демонстрация спецтехники. Гости смогут осмотреть пожарную машину и мотоциклы, а также пообщаться со специалистами экстренных служб. Вход на площадку будет свободным, но нужна предварительная регистрация. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля, днем в пятницу плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Привет! Показывай новую квартиру.
5: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
4: Саша, уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
5: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от Сбербанк. Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nashtag.com.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
8: Улыбайтесь, Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
10: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
12: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
13: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, но объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В центре Челябинска скорая столкнулась с легковушкой. И на шершнях временно перенесут остановку. В центре Челябинска машина скорой помощи попала в ДТП. Все произошло накануне около 8 вечера рядом с Алым полем, пишет портал chelkp.ru. На пересечении проспекта Ленина со Свердловским проспектом автомобиль скорой помощи врезался в Ладу Приору. На записи с камер наблюдения видно, что скорая двигалась включенными проблесковыми маячками, но легковушка не притормозила, в результате чего и произошло столкновение. От удара Ладу несколько раз развернуло. Фельдшер скорой сразу поспешил к машине. Позже на место приехала вторая машина скорой помощи. В ГАИ уточнили, что 26-летнюю девушку за рулем Лады доставили в больницу для обследования. В Челябинске с пятницы, 28 августа, временно меняется схема посадки и высадки пассажиров на Шершневском кольце. Как сообщили в мэрии, остановка улица Лыжных батальонов в направлении центра переносится в район входа на городской пляж. Изменения связаны с масштабной реконструкцией Шершневского кольца, одного из самых загруженных транспортных узлов Челябинска. Ремонт здесь начали в конце июля. По контракту реконструкцию должны завершить к 15 сентября. Однако подрядчик рассчитывает закончить основную часть раньше, уже к 1 числу. Губернатор Челябинской области Алексей Текстер накануне посетил новый детский сад в 144-м микрорайоне Магнитогорска. Учреждение на 230 мест позволило полностью закрыть очередь для малышей на юге города. В садике создана современная развивающая среда, интерактивное оборудование, сенсорная комната и даже классы робототехники. С детьми работает сильная команда, включая психологов и дефектологов, сообщил глава региона в своем канале в МАКС. В ходе визита в Магнитогорск Алексей Текстер также проверил строительство многопрофильного медицинского центра и посетил новую школу номер 42 в поселке Димитрово. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Сестра Мии Бойки вышла замуж. Канье Уэста пригласили выступить в музей пыток, а Стас Костюшкин поедает сороконожек. В семье певицы Мии Бойки произошло радостное событие. Ее младшая сестра Есфирь вышла замуж. Избранником девушки стал предприниматель Карен Татевосов, который развивает собственный парфюмерный бизнес. Фотографиями с торжества невеста поделилась в своих соцсетях, позволив поклонникам заглянуть на закрытое мероприятие. Гостей ждали пышный банкет, зажигательные танцы и, конечно, музыкальный сюрприз. Для сестры и ее новоиспеченного мужа выступила сама Мия Бойко. Директор музея средневековья и пыток, расположенного в Краснодарском крае, Владимир Владимиров записал обращение к американскому рэперу Канье Уэсту на фоне скандала с его концертом в Питере. В своем сообщении Владимиров пригласил музыканта выступить на специальной площадке музея недалеко от Анапы. Он считает, что рэпер сможет реализовать нестандартную концепцию выступления с помощью необычной атмосферы его заведения. Стас Костюшкин принял участие в новом экстремальном реалити-шоу. В преддверии премьеры проекта артист рассказал о том, как проходила подготовка к сложным испытаниям. Костюшкин признался, что ради поддержания хорошей физической формы он был готов даже на экзотические кулинарные эксперименты. По словам артиста, различные членистоногие его совершенно не пугают. На отдыхе в Таиланде Стас специально ходил на местный рынок за сороконожками. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Возьми телефон, детка. 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
5: Возьми телефон, детка.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: там.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 12-17.
9: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
10: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
9: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
11: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
12: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
13: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

слушаем. Обречал, бьют ствол, как на джаке. И нас с тобой, они качали.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске эксперты предупредили о волне предшкольных кибератак и горячую воду вернули еще в 5 челябинских многоэтажек. В период с 28 по 5 сентября ожидается волна кибератак на российские интернет-ресурсы. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в полиции. Как показывает практика прошлых лет, в преддверии учебного года злоумышленники особенно активно атакуют магазины товаров для школьников, образовательные порталы, муниципальные онлайн-ресурсы, а также сайты по бронированию транспорта и платежные сервисы. Эксперты отмечают, что в этот период российский интернет работает на пределе возможностей из-за миллионов одновременных запросов, чем активно пользуются злоумышленники. Южноуральцам посоветовали в ближайшие дни быть особенно осторожными и внимательными при совершении онлайн-покупок и оплате услуг. Компания «Устек Челябинск» завершает подключение домов, которые попали под продление пятого этапа опрессовок. Горячую воду вернули в 5 многоквартирных домов на улицах Медгородок, Марченко, Нахимова и Красноармейская. Еще 16 домов подключат в ближайшее время. На сетях продолжают устранять повреждения, выявленные во время опрессовок. Сегодня на объектах работают почти 49 бригад и 144 единицы техники, сообщили в пресс-службе компании. В Магнитогорске по программе инициативного бюджетирования появились новые объекты для отдыха и занятий спортом. Два из них накануне проверил глава города Сергей Бердников. Первым стала детская площадка во дворе между домами номер 21 и 23 на улице Калинина. Здесь установили песочницу, игровой комплекс с горкой, качели и лавочки. Идеи для благоустройства предложили сами жители. Второй новинкой стал спортивный кластер в поселке Димитрово. На площадке сделали отдельные зоны для футбола, волейбола и баскетбола, установили уличные тренажеры и полосу препятствий. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ура!

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы можете понять, что одна из поставленных целей больше не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир. Тельцы. День подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонт или профилактика помогут. Близнецы. Вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, а попробуйте понять. Раки. День поможет разобраться, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Экспериментируйте. Львы. Кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Направляйте к лучшему. Девы. День позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать новое. Весы. Вам стоит яснее обозначить личные границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время. Скорпионы. Осознайте причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы. Стрельцы. Звезды советуют выбрать занятие, которое требует работы руками. Практический результат принесет чувство удовлетворения. Козероги. В этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Бейтесь за совершенство. Водолеи. Присмотритесь к окружающим. Вы можете заметить в них талант, о котором они и не догадывались. Рыбы. День подходит для честного разговора о том, что давно оставалось невысказанным. Говорите, а не обвиняйте.
1: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под Троицком спасатели вывели из болота двоих подростков. И в следующем году в школы региона поступят учебники по истории Южного Урала. Спасатели вывели из болота двоих подростков в Троицком округе. Ребята заблудились и оказались в болотистой местности у поселка Токаревка. Сообщение о пропавших в поисково-спасательную службу Троицка поступило поздно вечером во вторник. С подростками удалось связаться по телефону, но указать точные ориентиры они не могли. Так как местность вокруг была болотистой, оператор убедил их оставаться на месте и ждать приезда спасателей. Специалистам удалось оперативно определить их местоположение и вывести подростков из болота. Обоих ребят передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась. С 1 сентября 2027 года во все школы региона поступят учебники «История нашего края. Челябинская область». Об этом сообщил губернатор Алексей Текстер на областном педсовете в Магнитогорске. Воспитание детей и молодежи остается одним из ключевых направлений в системе образования. В регионе уже сформированы единые программы воспитания, реализуется проект «Разговоры о важном» для школьников и студентов колледжей. Кроме того, с сентября во всех дошкольных учреждениях региона планируют запустить проект «Добрые игры», который ранее прошел апробацию и получил положительные отзывы. В преддверии Дня знаний 30 августа на сцене Арт-сквера состоится ежегодный фестиваль «Городская линейка». Событие объединит образовательные активности, творческие мастер-классы и семейный досуг. В программе запланирован концерт с участием детских, молодежных и профессиональных коллективов, интерактивные зоны и творческие мастерские, а также демонстрация спецтехники. Гости смогут осмотреть пожарную машину и мотоциклы, а также пообщаться со специалистами экстренных служб. Вход на площадку будет свободным, но нужна предварительная регистрация. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 3 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
3: 12+.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». I love you, damn it. Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. I love you, damn it. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 12-17.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
4: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Паривит. Паривит.ру. Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
1: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
0: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
2: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
3: Возьми телефон, дед.
4: 11 сентября. D-Club. За пультом Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
3: Возьми телефон, детка.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор. Имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Мяте запустили новый завод по выпуску автоцистерн. И южноуральских фермеров наказали за использование опасных химикатов. В Мяте запустили новое машиностроительное производство. Завод АСТ «Слон» начал выпуск автоцистерн. Мощности принесли из Златоуста. Новый цех занял 3 гектара. Предприятие вложило в проект 18 миллионов рублей, а еще 70 миллионов предоставил региональный фонд развития промышленности. На эти деньги закупили современное оборудование. В новом цехе организовали полный цикл изготовления машин. От подготовки металла до окраски, сборки и испытаний. Он сможет выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Технику будут использовать в нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной и строительной отрасли. В Челябинской области двух фермеров привлекли к ответственности за превышение содержания пестицидов на полях. Это могло стать причиной массовой гибели пчел в Аргаяжском районе, которая произошла в июле, сообщили порталу челкоп.ру в Россельхознадзоре. Нарушения специалисты обнаружили в ходе проверки. Они взяли 24 пробы почвы и растений с полей. В 9 образцах нашли превышение количества пестицидов. Один из фермеров применил препарат, неразрешенный для обработки рапса. У другого в пробах выявили превышение опасного для пчел вещества. Кроме того, сельхозпроизводители не предупредили население о предстоящей обработке через специальный портал. Осенью Челябинская область вновь станет центром всероссийского спортивного праздника. 26 сентября в 4 городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте – пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации». Возрастное ограничение 0+. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в массовых легкоатлетических забегах. Принимаются заявки от профессиональных спортсменов, любителей бега, школьных или семейных команд. Регистрация участников уже стартовала, сообщили в региональном Минспорта. Она проходит в электронном виде через портал госуслуги. Заявки на участие в «Кроссе нации» принимают до 24 сентября. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
7: Выбираете автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
6: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Сестра Мии Бойки вышла замуж. Канье Уэста пригласили выступить в музей пыток, а Стас Костюшкин поедает сороконожек. В семье певицы Мии Бойки произошло радостное событие. Ее младшая сестра Есфирь вышла замуж. Избранником девушки стал предприниматель Карен Тадевосов, который развивает собственный парфюмерный бизнес. Фотографиями с торжества невеста поделилась в своих соцсетях, позволив поклонникам заглянуть на закрытое мероприятие. Гостей ждали пышный банкет, зажигательные танцы и, конечно, музыкальный сюрприз. Для сестры и ее новоиспеченного мужа выступила сама Мия Бойко. Директор музея средневековья и пыток, расположенного в Краснодарском крае, Владимир Владимиров записал обращение к американскому рэперу Канье Уэсту на фоне скандала с его концертом в Питере. В своем сообщении Владимиров пригласил музыканта выступить на специальной площадке музея недалеко от Анапы. Он считает, что рэпер сможет реализовать нестандартную концепцию выступления с помощью необычной атмосферы его заведения. Стас Костюшкин принял участие в новом экстремальном реалити-шоу. В преддверии премьеры проекта артист рассказал о том, как проходила подготовка к сложным испытаниям. Костюшкин признался, что ради поддержания хорошей физической формы он был готов даже на экзотические кулинарные эксперименты. По словам артиста, различные членистоногие его совершенно не пугают. На отдыхе в Таиланде Стас специально ходил на местный рынок за сороконожками. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
8: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя! В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в саду камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 19. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 12-17.

0: Мария.
1: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабо соленая 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
7: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
8: Возьми телефон, детка.
9: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки. 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
0: Возьми телефон, детка. Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
3: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы можете понять, что одна из поставленных целей больше не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир. Тельцы. День подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонт или профилактика помогут. Близнецы. Вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, а попробуйте понять. Раки. День поможет разобраться, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Экспериментируйте. Львы. Кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Направляйте к лучшему. Девы. День позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать новое. Весы. Вам стоит яснее обозначить личные границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время. Скорпионы. Осознайте причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы. Стрельцы. Звезды советуют выбрать занятие, которое требует работы руками. Практический результат принесет чувство удовлетворения. Козероги. В этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Бейтесь за совершенство. Водолеи. Присмотритесь к окружающим. Вы можете заметить в них талант, о котором они и не догадывались. Рыбы. День подходит для честного разговора о том, что давно оставалось невысказанным. Говорите, а не обвиняйте.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Современное тотальное протезирование зубов с использованием имплантов – это возможность вернуть не только красивую улыбку, но и привычный комфорт в повседневной жизни. Я, Морозов Евгений Сергеевич, главный врач и стоматолог-ортопед клиники City Smile. Наши технологии помогают восстановить зубной ряд надежно и с высокой точностью. Для этого мы работаем командой специалистов и изготавливаем конструкции в собственной зуботехнической лаборатории. Если вы задумываетесь о полном восстановлении зубов и для вас важна безопасность и долговечность, приглашаю вас на консультацию в клинику City Smile.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.com.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
9: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
10: Финесте!
9: Линейки, пеналы, тетради.
10: Финесте!
9: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
10: Финесте!
9: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
0: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
1: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
2: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
3: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экозити». Проектная декларация на сайте nashtoch.com.rf.
4: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в России ужесточат правила контроля за мигрантами и в Челябинске внедрили инновационное лечение с помощью крови пациентов. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом пишут «Известия». В частности, для иностранных граждан, находившихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта обнаружат опасную инфекцию, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяют эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов, в том числе электронных средств слежения. В Челябинской областной детской больнице начали лечить сложные раны с помощью крови самого пациента. Метод называется PRP-терапия и доступен по полису ОМС. Он уже спас 13-летнего мальчика. Из-за неврологического заболевания клетки кожи не получали достаточно кислорода, и на месте небольшой ранки на ноге образовалась незаживающая язва. Мази и перевязки не помогали. Тогда врачи взяли у мальчика немного крови и выделили из нее плазму с тромбоцитами. В них содержатся природные строительные вещества, которые стимулируют деление клеток, образование новых сосудов и снижают воспаление, объяснили врачи. Уже через несколько процедур мальчик пошел на поправку. Сезон сбора урожая в самом разгаре, и у многих челябинских огородников появляются лишние овощи и фрукты, которые некуда деть. Чтобы помочь друг другу, в городе запустили акцию по обмену урожаем, пишет портал chelkp.ru. Инициаторы, экологический проект «Разделяйка», призывают жителей не выбрасывать овощи и фрукты, а находить им полезное применение. Участвовать можно двумя способами. В соцсетях можно договориться с другими огородниками об обмене при встрече или пожертвовать свой урожай на благотворительность. Овощи и фрукты принимают 9 общественных организаций. Все подробности можно найти в соцсетях проекта. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу +12-17.

Понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра в это же время слушай чарт-хит конем на радио.

0: ФРК-Ротник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-Ротник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом». Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
5: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
7: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 12-17.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
1: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
0: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nastrykodom.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
5: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну-ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
11: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.
13: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра

0: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
10: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
11: Финесте!
10: Линейки, пеналы, тетради.
11: Финесте!
10: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
11: Финесте!
10: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
12: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
13: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
2: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
3: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Мяте запустили новый завод по выпуску автоцистерн. И южноуральских фермеров наказали за использование опасных химикатов. В Мяте запустили новое машиностроительное производство. Завод АСТ «Слон» начал выпуск автоцистерн. Мощности принесли из Златоуста. Новый цех занял 3 гектара. Предприятие вложило в проект 18 миллионов рублей, а еще 70 миллионов предоставил региональный фонд развития промышленности. На эти деньги закупили современное оборудование. В новом цехе организовали полный цикл изготовления машин – от подготовки металла до окраски, сборки и испытаний. Он сможет выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Технику будут использовать в нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной и строительной отраслях. В Челябинской области двух фермеров привлекли к ответственности за превышение содержания пестицидов на полях. Это могло стать причиной массовой гибели пчел в Аргаяжском районе, которая произошла в июле, сообщили порталу челкоп.ру в Россельхознадзоре. Нарушения специалисты обнаружили в ходе проверки. Они взяли 24 пробы почвы и растений с полей. В 9 образцах нашли превышение количества пестицидов. Один из фермеров применил препарат, неразрешенный для обработки рапса. У другого в пробах выявили превышение опасного для пчел вещества. Кроме того, сельхозпроизводители не предупредили население о предстоящей обработке через специальный портал. Осенью Челябинская область вновь станет центром всероссийского спортивного праздника. 26 сентября в 4 городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте – пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации». Возрастное ограничение 0+. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в массовых легкоатлетических забегах. Принимаются заявки от профессиональных спортсменов, любителей бега, школьных или семейных команд. Регистрация участников уже стартовала, сообщили в региональном Минспорта. Она проходит в электронном виде через портал госуслуги. Заявки на участие в «Кроссе нации» принимают до 24 сентября. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 12-17.
5: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Многие родители уверены, что ортодонт нужен только подросткам, но первые нарушения прикуса можно заметить в детском возрасте. Я Костина Екатерина Владимировна, врач-ортодонт клиники City Smile. Веду прием взрослых и детей с 3 лет. На приеме я обращаю внимание не только на зубы, но и на вредные привычки, особенности дыхания и другие факторы, влияющие на развитие челюстей. Если вы замечаете, что что-то не так, не откладывайте консультацию. В раннем возрасте скорректировать аномалию и направить развитие значительно проще. Буду рада видеть вас в клинике City Smile.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
7: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 12-17.
0: Реклама на радио.

0: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей-акриловая 520 мл 149. Рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Возьми телефон, дед.
9: 11 сентября. D-Club. За пультом Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
10: Возьми телефон, дед.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
4: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в России ужесточат правила контроля за мигрантами и в Челябинске внедрили инновационное лечение с помощью крови пациентов. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом пишут «Известия». В частности, для иностранных граждан, находившихся в стране более 3 месяца, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта обнаружат опасную инфекцию, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяют эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов, в том числе электронных средств слежения. В Челябинской областной детской больнице начали лечить сложные раны с помощью крови самого пациента. Метод называется PRP-терапия и доступен по полису ОМС. Он уже спас 13-летнего мальчика. Из-за неврологического заболевания клетки кожи не получали достаточно кислорода, и на месте небольшой ранки на ноге образовалась незаживающая язва. Мази и перевязки не помогали. Тогда врачи взяли у мальчика немного крови и выделили из нее плазму с тромбоцитами. В них содержатся природные строительные вещества, которые стимулируют деление клеток, образование новых сосудов и снижают воспаление, объяснили врачи. Уже через несколько процедур мальчик пошел на поправку. Сезон сбора урожая в самом разгаре, и у многих челябинских огородников появляются лишние овощи и фрукты, которые некуда деть. Чтобы помочь друг другу, в городе запустили акцию по обмену урожаем, пишет портал chelkp.ru. Инициаторы, экологический проект «Разделяйка», призывают жителей не выбрасывать овощи и фрукты, а находить им полезное применение. Участвовать можно двумя способами. В соцсетях можно договориться с другими огородниками об обмене при встрече или пожертвовать свой урожай на благотворительность. Овощи и фрукты принимают 9 общественных организаций. Все подробности можно найти в соцсетях проекта. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 12-17.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 12-17.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домой ЖЭС реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы можете понять, что одна из поставленных целей больше не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир. Тельцы. День подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонт или профилактика помогут. Близнецы. Вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, а попробуйте понять. Раки. День поможет разобраться, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Экспериментируйте. Львы. Кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Направляйте к лучшему. Девы. День позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать новое. Весы. Вам стоит яснее обозначить личные границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время. Скорпионы. Осознайте причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы. Стрельцы. Звезды советуют выбрать занятие, которое требует работы руками. Практический результат принесет чувство удовлетворения. Козероги. В этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Бейтесь за совершенство. Водолеи. Присмотритесь к окружающим. Вы можете заметить в них талант, о котором они и не догадывались. Рыбы. День подходит для честного разговора о том, что давно оставалось невысказанным. Говорите, а не обвиняйте.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Миасе запустили новый завод по выпуску автоцистерн. И южноуральских фермеров наказали за использование опасных химикатов. В Миасе запустили новое машиностроительное производство. Завод АСТ «Слон» начал выпуск автоцистерн. Мощности принесли из Златоуста. Новый цех занял 3 гектара. Предприятие вложило в проект 18 миллионов рублей, а еще 70 миллионов предоставил региональный фонд развития промышленности. На эти деньги закупили современное оборудование. В новом цехе организовали полный цикл изготовления машин – от подготовки металла до окраски, сборки и испытаний. Он сможет выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Технику будут использовать в нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной и строительной отраслях. В Челябинской области двух фермеров привлекли к ответственности за превышение содержания пестицидов на полях. Это могло стать причиной массовой гибели пчел в Аргаяжском районе, которая произошла в июле, сообщили порталу челкп.ру в Россельхознадзоре. Нарушения специалисты обнаружили в ходе проверки. Они взяли 24 пробы почвы и растений с полей. В 9 образцах нашли превышение количества пестицидов. Один из фермеров применил препарат, неразрешенный для обработки рапса. У другого в пробах выявили превышение опасного для пчел вещества. Кроме того, сельхозпроизводители не предупредили население о предстоящей обработке через специальный портал. Осенью Челябинская область вновь станет центром всероссийского спортивного праздника. 26 сентября в 4 городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миасе и Златоусте – пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации». Возрастное ограничение 0+. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в массовых легкоатлетических забегах. Принимаются заявки от профессиональных спортсменов, любителей бега, школьных или семейных команд. Регистрация участников уже стартовала, сообщили в региональном Минспорте. Она проходит в электронном виде через портал госуслуги. Заявки на участие в «Кроссе нации» принимают до 24 сентября. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 12-17.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 12-17.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Пьянки 200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

Так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.